0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: партнер вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Большой международный день состоялся в понедельник во Дворце независимости. Выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя КНР Хань Дженом. Белорусский лидер отметил, что результатом достижений между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Переходя к деталям сотрудничества, Александр Лукашенко подчеркнул безупречное выполнение Минском всех взятых на себя обязательств. Сейчас это стратегическое партнерство конвертируется в конкретные масштабные проекты, затрагивающие самые различные сферы, от тяжелой промышленности до высоких технологий. Бурный рост торгово-экономических отношений происходит на фоне высокого уровня политических взаимоотношений между странами.
2: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси и Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики. Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство Республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
1: Заместитель председателя КНР Хань Джен на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о грандиозных планах сотрудничества между двумя странами.
3: Уважаемый господин президент Лукашенко, спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Тоже спасибо вам, что вы уделили время вашим плотным графике, а также спасибо вам за радушный прием и тщательную организацию. Сначала хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания председателя Китая Си Цзиньпина. Как вы только что правильно упомянули, действительно, под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня, это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, это тоже всесторонне определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развития двусторонних отношений. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегическое значение.
1: Минск и Пекин в очередной раз подтвердили статус стратегических союзников, чьи договоренности не зависят от внешних факторов. Китай остается вторым по величине рынком сбыта для белорусских товаров. В 2025 году экспорт вырос в 15 раз, преимущественно за счет поставок рапсового масла. Главными точками роста на ближайшие годы объявлены проекты в сфере станкостроения, робототехники и создания совместных предприятий. Особое внимание потенциалу индустриального парка «Великий камень», который трансформируется в глобальный технологический узел, где создаются уникальные для региона продукты и развиваются цифровые инновации. Беларусь укрепляет свои позиции на африканском континенте. Во Дворце независимости прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом Ганы. Это первый официальный визит лидера этой республики в Минск за время двусторонних отношений. Африка – это континент будущего, убежден Александр Лукашенко. И на этом рынке есть резервы для диверсификации нашего экспорта в разных отраслях экономики. Гану Беларусь рассматривает в числе новых перспективных партнеров. Близки наши политические взгляды. Это хороший задел для развития контактов в экономической плоскости.
2: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может, даже и больше человек. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего, механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с беларусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евроазиатский континент. Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности, в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике, тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи обеспечение продовольственной безопасности Гана.
1: Гана делает ставку на аграрный сектор, и одним из ключевых проектов в сотрудничестве наших стран может стать комплексная механизация сельского хозяйства Ганы. Беларусь может не только обеспечить поставки продовольствия, но и предложить полный цикл компетенций от машин и удобрений до аграрной науки и профильного образования. Это позволит решить главную задачу – обеспечить продовольственную безопасность Ганы.
2: На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам – от незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений. Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения, которое мы сегодня подписываем. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что сегодняшние переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Ряд тем, которые мы обсуждали и еще обсудим с вами, господин президент, членами вашей делегации – обсуждались чуть ранее на двусторонней встрече. Поэтому предлагаю сейчас в широком кругу обменяться мнениями по вопросам, отработанным нашими делегациями.
1: Александр Лукашенко высказался о точках роста отношений Беларуси и Ганы. Необходимо использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия.
2: Конструктивный политический и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки

0: Президент Махама также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брешины. Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами. Вас, уважаемый президент, сопровождают не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса. Рассчитываю, что сегодняшний белорусско-ганский бизнес-форум станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики. Как я уже вам сказал, мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, и если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать.
1: Главной философией нашего движения в Африке является то, что мы не неоколониалисты, мы идем как друзья, подчеркнул Александр Лукашенко.
0: Это первый визит на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым на днях, а точнее 5 июня, исполнилось 34 года. До недавнего времени наше взаимодействие происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Акры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, движении неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого, многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают. Мы поддерживаем президенту Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народа в Африке. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты, мы идем к вам как друзья. Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной соавтором соответствующей резолюции. Мы знаем, что нацизм – крайняя форма колониализма. Что это такое, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран.
1: Белорусский лидер подытожил переговоры и дал старт новой главе взаимодействия двух стран.
0: Позвольте поблагодарить вас за искренний конструктивный подход. Убежден, ваш визит – это начало большой работы, дружбы и плодотворного экономического сотрудничества Беларуси и Ганы на десятилетия вперед. Еще раз подчеркну, мы создали совместный межправительственный комитет, соответствующую комиссию, которая выработает в ближайшие недели, месяцы план наших действий, дорожную карту и положит нам их на стол для подписания. Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома, на ферме. Думаю, что нам будет о чем там поговорить. К этому визиту наши министры, наши специалисты посетят вашу страну и уже смогут нести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов сотрудничества наших предприятий с вашими. Мы крайне заинтересованы, чтобы совместные предприятия появлялись как на территории Беларуси, так и на территории вашей прекрасной страны. Очень рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Еще раз подчеркиваю, мы готовы не только поставлять, создавать, производить технику и прочие продукты нашей общественной жизнедеятельности, но и обучить ваших людей тем технологиям, которые сегодня очень нужны для Ганы. Закрытых тем нет, и это не только сельское хозяйство и поставка промышленной продукции,

0: Ну и сфера военно-промышленного комплекса, о которой президент говорил на наших переговорах. Я желаю успехов в работе специалистов Ганы, специалистов Беларуси. Еще раз подчеркиваю, все будет зависеть от вашего желания и от вашего стремления наладить сотрудничество с нашей страной. Мы свой путь пройдем достаточно быстро и эффективно, потому что мы люди обязательные. Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали к нам в Беларусь.
1: Практическим результатом переговоров стало подписание весомого пакета документов, заложивших юридический фундамент для долгосрочного партнерства. Главным шагом стало соглашение и создание совместного Белорусско-Ганского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Для укрепления деловых контактов стороны заключили соглашение о взаимных безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Лидер Ганы пригласил Александра Лукашенко посетить республику с ответным визитом, отметив, что это поможет закрепить достигнутые договоренности непосредственно на местах. Все подробности читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
2: Картина дня.
1: Беларусь и Куба укрепляют связи в сельском хозяйстве, фармацевтике и промышленной кооперации. Перспективы совместных проектов обсудили председатель Палаты представителей и чрезвычайный полномочный посол этой страны. Диалог между Минском и Гаваной остается стабильным. Сотрудничество идет по всем направлениям. Особое внимание – продовольственной безопасности. Беларусь готова делиться передовыми технологиями в аграрном секторе. Именно эта сфера сейчас больше всего интересует кубинских партнеров. Еще одна точка взаимодействия интереса – медицина. Куба намерена расширять закупки белорусских лекарств, а также развивать совместное производство фармацевтических препаратов. Активно сотрудничают и парламентарии двух стран, отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
3: У нас работает межправительственная комиссия, выполняются те планы, которые были определены двумя президентами по экономическому сотрудничеству. Ну, а парламентарии, конечно, мы уделяем особое внимание межпарламентскому взаимодействию с Кубой, в частности, как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках.
1: Заинтересованность в усилении сотрудничества с Беларусью по различным направлениям подчеркнул чрезвычайный полномочный посол Кубы в нашей стране Сантьяго Перес Бенитес.
4: Мы дружественные народы, у нас всегда очень традиционные, хорошие отношения между народами, между парламентами, между тоже президентами. Наши так что отношения прекрасны. И экономические отношения. Всегда есть потенциал. Мы хотим совместные работы, дела, совместные проекты.
1: В свою очередь, наша страна готова поддерживать партнеров в любые времена. В Минске с тревогой наблюдают за ситуацией вокруг Кубы, которая столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Чтобы не допустить гуманитарного кризиса, Беларусь по решению правительства и согласия главы государства готовит к отправке специальный груз. Гаване передадут 30 тонн сухого молока и более 3,5 тонн медикаментов. Помощь доставят в самое ближайшее время. Экономический форум «Практикум» по выходу на рынки Центральной Азии пройдет в Бресте 17 июня. В мероприятии планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов. Будут обсуждены перспективные направления и существующие барьеры в торговле. Получен пошаговый инструментарий. Также участники форума «Практикума» ознакомятся с опытом реализации экспортных проектов в Центральной Азии от действующих компаний и логистических операторов. Почти 640 11-классников сдали на 100 баллов предмет по выбору в первый день централизованного экзамена. Республиканский институт контроля знаний подвел итоги испытаний. Больше всего 100 бальников по математике, 190 человек. Отличный средний балл выпускники также показали по химии, физике и иностранным языкам. Впрочем, наряду со 100 бальниками в статистику попали и те, кто сдал тест на 0 баллов. Таких в стране 63 человека. Для некоторых нынешняя вступительная кампания завершилась, так и не начавшись. Свои билеты в ВУЗ 11 нарушителей проиграли вовсе не потому, что чего-то не знали. Ребят удалили из аудитории за гаджеты, шпаргалки и попытки писать после финального звонка. Теперь сдать экзамен они смогут только в августе, а значит, пропустят основную волну поступления. Еще 16 человек не завершили тесты по медпоказаниям. У них будет шанс в резервные дни. Это 20 и 22 июня. Подача заявлений на резервные дни централизованного тестирования уже началась. Успеть нужно по 11 июня. Документы принимают в 6 крупных вузах страны, в Минске и каждом областном центре. Прийти нужно лично, взяв с собой паспорт и документ, который подтвердит уважительную причину пропуска основного этапа. В Беларуси заработало одно окно для владельцев электромобилей. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила специальный портал, через который можно сообщить о проблемах с зарядными станциями, работе электромобиля, а также оставить предложения, замечания или задать вопрос экспертам. Обращения будут рассматриваться совместно с представителями отрасли, операторами зарядной инфраструктуры, автодилерами и профильными госорганами. Пользователи смогут прикреплять фото и видео, а ответы на самые актуальные вопросы будут публиковаться в социальных сетях ассоциации. Сегодня в Беларуси работает 2688 общественных зарядных станций, около 70% из которых быстрые. На дорогах страны насчитывается порядка 60 тысяч зеленых автомобилей, включая более 41 тысячи электрокаров и свыше 19 тысяч гибридов. По прогнозам ассоциации, при сохранении текущих темпов развития, доля экологичного транспорта в Беларуси в ближайшие годы может приблизиться к 20% от общего числа автомобилей. Какие изменения позволят быстрее устанавливать зарядные станции в Беларуси и почему лучше заряжать свой электромобиль в ночное время, об этом рассказала заместитель начальника управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Министерства энергетики Юлия Михайловская.
5: Наше министерство выступает в роли подготовки электрозарядной инфраструктуры для зарядных станций. Конечно, мы сверяем пульс с государственными операторами и недавно состоялись встречи с частными операторами зарядных станций. Провели эти встречи на уровне руководства Министерства энергетики, определили векторы взаимодействия, их планы дальнейшие и договорились взаимодействовать более плотно, чтобы все-таки более активно развивались наши сети. Потому что мы реконструируем наши сети при нехватке мощностей. И, в принципе, на данный момент по поступающим заявкам мы все заявки удовлетворяем в установленные сроки. Наше министерство работает над внесением изменений в ряд нормативных правовых актов, которые позволят в дальнейшем заключать договоры с энергоснабжающими организациями и более упрощенно устанавливать зарядные станции на парковках, на придомовой территории многоквартирных жилых домов. Поэтому мы работаем над этим и надеемся, что в этом году эти изменения будут внесены в соответствующие инстанции. Для энергетики, конечно, электротранспорт – это одно из перспективных и важных направлений, потому что это загружает наши мощности. После того, как была введена белорусская атомная станция, у нас появилась возможность увеличивать потребление электроэнергии. И, конечно же, для населения электротранспорт также удобен в эксплуатации, меньше затраты на его техническое обслуживание. А для энергосистемы это еще плюсы, когда начнут наши граждане чаще заряжаться в ночное время. Оптимально это для регулирования пиков энергонагрузок. То есть есть сейчас пики, которые мы хотим сглаживать. Конечно, в дальнейшем мы будем устанавливать систему накопления электрической энергии, но в данном случае наши электромобили помогают нам, когда заряжаются в ночное время, в часы минимумов нагрузок.
1: В госавтоинспекции напомнили о правилах безопасного вождения в непогоду. Правоохранители призывают соблюдать максимальную бдительность за рулем. Ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие и возможные порывы ветра могут стать причиной ДТП. Водителям следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость движения. Особое внимание следует уделить пешеходам, которые в условиях плохой видимости могут быть менее заметны. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

Инфорадио. Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Радио твоего дня.

Нужно успеть объясниться любимым, нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима, нужно успеть

0: Китай может рассчитывать на Беларусь как на самого надежного друга и сторонника. Об этом президент Беларуси заявил накануне на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. Говоря о развитии белорусско-китайских отношений, Александр Лукашенко подчеркнул, что они складывались на протяжении последних десятилетий.
1: В Беларуси и Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
0: Белорусы идут в Африку как друзья, а не как неоколониалисты. Об этом глава государства заявил журналистам накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь поддерживает президента Ганы в его усилиях по восстановлению исторической справедливости и признанию трагических страниц мировой истории, которые связаны с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. В связи с этим глава государства высказался о белорусской философии в Африке.
1: Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты. Мы идем к вам как друзья. Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной с соавтором соответствующей резолюции. Мы знаем, что нацизм – крайняя форма колониализма. Что это такое, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран.
0: Белорусско-иранское сотрудничество в сферах здравоохранения и фармацевтики обсуждалось на встрече чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Иране Дмитрия Кольцова с заместителем министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития сотрудничества между профильными ведомствами Беларуси и Ирана. Глава белорусской дипмиссии и заместитель министра подтвердили нацеленность на поступательное развитие отношений между двумя государствами в различных сферах, в том числе по таким направлениям, как здравоохранение, фармацевтика и продовольствие. И в завершении выпуска. Накануне в Беларуси стартовала регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. По 11 июня зарегистрироваться для прохождения ЦТ могут абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни. Причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. Официальные курсы нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0 Семен Хананаев и группа FreeStyle приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 13, в Могилеве, Гомеле, Витебске и Бресте плюс 15. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 градусов тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
2: Каждое

0: Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7:59 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Сегодня вторник, 9 июня. И ближайшие 2 часа ток-шоу «Будни» будет радовать каждого, кто слушает Альфа-Радио, важной, нужной и актуальной информацией. В первом часе вас ждет традиционный набор рубрик. В первые 30 минут слушайте рубрику «Утренний обход», «Гороскоп для каждого знака зодиака» и рубрику «Для тех, кто за рулем». После короткого выпуска новостей слушайте рубрики «Государство для народа» и «Обзор прессы». Во второй части программы традиционно с 9 до 10 утра в студии появится гость-эксперт. Вместе с ним обсудим события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Все это ток-шоу «Будни» прямо по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне провел переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. На переговорах в узком составе Александр Лукашенко приветствовал Джона Драмани Махаму уже в ранге президента страны, учитывая, что нынешний лидер Гана ранее бывал в Беларуси.
1: Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко предлагает Гане создавать в Беларуси предприятия, в том числе по переработке какао-бобов. Об этом он заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. «Мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории нашей страны будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами», — сказал президент Беларуси. Беларусь и Кыргызстан расширяют сотрудничество в сфере биржевой торговли. Биржевой вектор сотрудничества Беларуси и Кыргызской республики стал одним из ключевых вопросов на повестке Белорусско-Кыргызского бизнес-форума, который состоялся накануне в рамках официального визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Бишкек. Отмечено, что Беларусь и Кыргызстан, в частности, планируют активизировать взаимодействие по развитию биржевой торговли на уровне деловых кругов, обеспечив прямой контакт между белорусскими и кыргызскими субъектами предпринимательства. И в завершении выпуска особенности белорусской культуры и традиции представлены на 14-м международном фестивале национальных культур в Азербайджанской дипломатической академии. Мероприятие традиционно объединило на одной площадке участников из 42 государств из числа представителей дипкорпуса, студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников вузов. Совместно с Центром белорусского языка и культуры при Азербайджанском университете языков аудитории была представлена музыкальная композиция. Позиция «Это Беларусь моя» в исполнении азербайджанских активистов Центра на белорусском языке. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи авто в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кот» и другие, ставшие народными песнями. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14, в Могилеве, Гомеле, Витебске и Бресте 16 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 градусов тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей. новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. News.by рассказывает, что Уинстона Черчилля хотят убрать с банкнот из-за того, что он не отображает разнообразие Великобритании и из-за его империалистических взглядов. Об этом пишет The Telegraph. Исследование Банка Англии показало, что Уинстон Черчилль, Алан Тьюринг и Джейн Остин являются спорными фигурами. И было рекомендовано заменить их портреты на банкнотах лягушками. Больше об этом в телеграм-канале News.by. «Желтые сливы премиум» рассказывают, что президент Молдовы Санду, отвечая на вопрос, видит ли она проблему в наплыве трудовых мигрантов, умудрилась рассказать анекдот. Нет опасности. Мы не Франция, куда все хотят приехать и остаться. И зарплаты у нас ниже, и условия жизни не такие хорошие, и социальные выплаты не на уровне, ответила она. Сразу видно, горой за народ и национальные интересы. Подробнее читайте в телеграм-канале «Желтые сливы премиум». Телеграм-канал СБ «Беларусь» сегодня пишет о том, что Канада планирует запретить социальные сети для детей младше 16 лет. Правительство готовит закон, который ограничит доступ несовершеннолетним к соцсетям, но позволит платформам получать исключения, если они смогут доказать, что обеспечивают безопасность детей. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Самые интересные проекты, новые программы и наши гости. Все это в телеграм-канале «Альфа-Радио». Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Реклама. Гороскоп.
2: Знаем, что ждет сегодня каждый знак зодиака. Овен. День напряженный и беспокойный, приносящий немало новых дел и задач, требующих решения. Скучать некогда, и вам это очень нравится. Можно добиться успеха там, где нужны фантазия и изобретательность. Телец. Легкий и благоприятный день. Звезды на вашей стороне. Благодаря их поддержке вы сможете легко осуществить практически все, что задумали. Вероятны удачные совпадения, а также предложения, от которых не хочется отказываться. Близнецы. День спокойный, но интересный. Многим начинаниям сопутствует удача. Проявите настойчивость. Все возникающие сегодня преграды преодолимы. Знакомые часто дают хорошие советы, подсказывают, на чем лучше сосредоточиться и как быстрее достичь цели. Рак. Если вам потребуются союзники и единомышленники, вы найдете их без труда. Это подходящий день для того, чтобы делиться идеями и планами. Возможны приятные известия издалека. Лев. Начало дня будет благоприятным и интересным. Это подходящее время для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро добьетесь в них первых успехов. Многие львы в это время получат какие-то важные известия, найдут ответы на вопросы, тревожащие их в последнее время. Дева. В начале дня возможны напряженные моменты, задержки в делах. Вам наверняка подскажут, как быстрее достичь цели. Вероятно, приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Весы. День не самый плодотворный, но приятный, приносящий позитивные эмоции. Возможно, удачное совпадение, а также хорошие новости, которые натолкнут вас на интересные мысли. К некоторым весам без приглашения придут гости, которым представители знака будут очень рады. Скорпион. Легкий день, интересный и вдохновляющий. Он перед многими скорпионами открывает захватывающие перспективы. И представители знака не упускают свой шанс достичь успеха. Будет шанс получить какую-то важную информацию, научиться тому, что вскоре пригодится, найти ответы на многие вопросы. Стрелец. Стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Иногда именно благодаря им удается избежать ошибок. Встреча с давними друзьями порадует многих стрельцов. Не спешите с решениями, касающимися денег и имущества. Козерог. Сегодня многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить душевное равновесие, не пойти на поводу у эмоций. Многим козерогам помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака добиваются того, к чему давно стремились. Водолей. День будет полным событий и довольно утомительным. Сохраняйте самообладание и не спешите. Вероятно, даже для решения привычных задач вам сегодня потребуется больше времени, чем обычно, но вы совсем справитесь и добьетесь успеха. Рыбы. Старайтесь вести себя дружелюбно со всеми. Могут появиться необычные идеи. Их не сразу оценят по достоинству, но позже всем станет ясно, вы придумали нечто выдающееся. Вероятны какие-то приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с родственниками. Ну а в целом сегодня насыщенный и плодотворный день. Все получится у тех, кто сохранит самообладание. День хорошо подходит для того, чтобы собирать информацию и учиться новому. Многое запоминается на лету, удается быстро найти применение полученным знаниям. Это был гороскоп для каждого знака зодиака, вне зависимости от того, что сулят нам звезды. Пусть день проходит легко и позитивно, а для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: тех, кто за рулем.
1: Для тех, кто за рулем, расскажу, что сейчас происходит на дорогах столицы. Сервис Яндекс.Карта оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Движение плотное. Крупнейшие пробки – это МКАД от Партизанского проспекта до улицы Ваупшасова. Время проезда 19 минут. Также МКАД от улицы Мазурова до Каменной Горки. Время проезда 20 минут. Улица Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 8 минут. Улица Столетова от улицы Филимонова до улицы Бумажкова. Время проезда 7 минут. Проспект Дзержинского от улицы Щерса до второго переулка Розы Люксембург. Время проезда 7 минут. К этому часу это вся информация. Желаю добраться в точку назначения вовремя. И, конечно же, в это время слушайте Альфа-радио.
2: Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах с президентом Ганы. «Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны», — сказал глава государства. Визит в Беларуси, переговоры на самом высоком уровне открывают новую главу в отношениях между странами. Об этом президент Ганы заявил на переговорах с президентом Беларуси в узком составе. Зарубежный лидер поблагодарил главу белорусского государства от себя лично и от всей делегации за теплое приглашение посетить Минск. Беларусь неизменно в своей поддержке Кубы. Об этом шла речь в ходе встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Пересом Бенитесом. Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских Святых, проходит с 8 по 13 июня. На протяжении всего пути участники посещают святыни и исторические места Беларуси. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 14, в Могилеве плюс 15, в Гомеле, Витебске и Бресте 16 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 градусов тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Климова. Ментенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». Женский союз помогает, кровь пациентов спасает. Донорская акция под таким девизом прошла в Доме Белорусского союза женщин. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню донора крови и году белорусской женщины. Откликнулось около 50 неравнодушных минчан. Начатая в Доме БСЖ акция продолжится и в регионах. В БСЖ рассчитывают на широкий отклик со стороны неравнодушных граждан. К слову, донорские акции в Доме БСЖ намерены проводить дважды в год. С начала этого года силами организации ЖКХ Минской области во дворах населенных пунктов установлено более 400 единиц детского игрового оборудования. Работа по созданию комфортных и безопасных условий для детей продолжается и находится на постоянном контроле. Это рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас есть чем гордиться.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Партнерство Беларуси с Ростовом-на-Дону развивается по всем ключевым направлениям. Есть договоренности по укреплению взаимодействия в сферах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и агропромышленного комплекса. Однако номером один во взаимодействии идет машиностроение. Созданный в Ростове-на-Дону в прошлом году мультибрендовый центр белорусской техники способен открыть принципиально новую страницу в сотрудничестве нашей страны с Ростовской областью. Подробности читайте в газете «СБ Беларусь сегодня». Республика рассказывает, что дорогу Р-122 на участке Могилев-Чаусы активно преображают. Существующая двухполосная артерия, которая связывает с областным центром 8 районов и обеспечивает транзит в Россию, перестала справляться с нагрузкой, что привело к аварийности и критическому износу полотна. Обычным ремонтом здесь уже не обойтись. Проезжую часть расширяют вдвое, и этот отрезок длиной около 30 километров станет самой протяженной бетонкой в области. Как ведется строительство трассы, какие решения обеспечивают безопасность дорожного движения и комфорт его участников, читайте в газете «Республика». Это была рубрика «Обзор прессы». Напоминаю, что через несколько минут в нашей студии появится гость, политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Будем обсуждать главные события, которые происходят в нашей стране и мире, так что оставайтесь с нами, будет интересно. Также напомню, на сайте sb.by уже есть ссылка с видеотрансляцией. Переходите по этой ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. Ну и, конечно же, напоминаю, что слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by в разделе «Онлайн-вещание». Ну а в 9 ровно на Альфа-Радио выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!
1: Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах с президентом Ганы. «Мы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства и, прежде всего, механизацию сельского хозяйства», – сказал глава государства.
1: «Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с беларусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент».
0: В продолжении темы по итогам переговоров в Минске глава белорусского государства заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве нашей страны и Ганы, отметив, что визит в Беларусь президента Ганы – это начало большой работы, дружбы и плодотворного экономического сотрудничества Беларуси и Ганы на десятилетия вперед.
1: Еще раз подчеркну, мы создали совместный межправительственный комитет, соответствующую комиссию, которая выработает в ближайшие недели, месяцы план наших действий, дорожную карту и положит нам на стол для подписания. Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома, на ферме. Думаю, нам будет о чем там поговорить. К этому визиту наши министры, наши специалисты посетят вашу страну и уже смогут внести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов сотрудничества наших предприятий с вашими. Мы крайне заинтересованы, чтобы совместные предприятия появлялись как на территории Беларуси, так и на территории вашей прекрасной страны. Очень рассчитываю на плодотворное сотрудничество.
0: Беларусь неизменно в своей поддержке Кубы. Об этом шла речь в ходе встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Республике Беларусь. Говоря о парламентском взаимодействии, Игорь Сергиенко отметил работу групп дружбы в парламентах, проведение семинаров в режиме видеовстреч по вопросам фармацевтики, аграрной, промышленной отраслей. Добавил, что парламентарии своими контактами помогают укреплять отношения между странами. Посол акцентировал внимание на том, что отношения Кубы и Беларуси действительно образцовые. Это отношения между давними друзьями. И в завершении выпуска республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских Святых, проходит с 8 по 13 июня. На протяжении всего пути участники посещают святыни и исторические места Беларуси, принимают участие в патриотических, духовно-нравственных мероприятиях и встречах с общественностью. Накануне старт велопробегу дали в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи авто в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино» Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича «Большой зал Белгосфилармонии». 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас: в Минске и Гродно плюс 15, в Могилеве и Гомеле плюс 16, в Витебске и Бресте 17 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 градусов тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Философия работы Беларуси на африканском континенте, итоги переговоров президентов Беларуси и Ганы, правильный исторический выбор Беларусь-Китай, дальнейшие перспективы. США займут вспомогательную роль в обороне Европы, сохранив ядерный зонтик. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» Будни на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
2: Альфа-радио. Мелодии. Наши.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9:14 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель «Альфа-радио» Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на «Альфа-радио». Рада представить нашего гостя. В студии сегодня политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Алексей Викторович, доброе утро.
2: Доброе утро. Солнечное, хорошее, без дождей,
1: солнечная,
2: по крайней мере,
1: да,
2: столица.
1: Ну, погода, я вот с утра смотрела на этой неделе, все-таки ожидает дождливая, но действительно теплый денечек нам подарила сегодня. Небо будем пользоваться. Но пока мы с вами в студии, предлагаю обсудить, кстати, гостей, которые приехали из очень теплой, жаркой страны. И, в общем-то, вчера во Дворце независимости, можно так

0: учить по каким-то экономическим трекам, но главное, мы готовы делиться технологиями и готовы делиться кадрами. Прошу прощения. Алексей Викторович, как считаете, вот Гана на западе Африки может действительно стать такой точкой опоры, как президент Ганы говорил, хабом для белорусских товаров, чтобы уже оттуда мы сотрудничали с другими странами?
1: Ну, по поводу налаживания отношений с Ганой надо отметить, что, во-первых, конечно, для Беларуси африканское направление в последние годы стало одним из приоритетных в рамках разработки нашей стратегии поворота на восток, перехода на дальнюю дугу, оно приоритетно, потому что оно реально. Как отметил во время этой встречи с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, во-первых, Беларусь в Африку приходит с особой философией, то есть у него это всегда проходит сквозной нитью, что мы идем не как колонизаторы, у нас нет негативного бэкграунда ограбления колоний, мы идем как равные партнеры, которые могут взаимно предложить друг другу что-то для улучшения совместной нашей жизни. То есть наше сотрудничество является сотрудничеством искренним и основанным на принципах взаимного уважения и соблюдения паритетов в интересах. Поэтому белорусов ждут с открытыми объятиями на африканском континенте. Это первое. Второе. Мы сейчас, тоже об этом наш президент Александр Григорьевич Лукашенко говорил, мы, конечно, не можем конкурировать с такими крупными странами, как Китай, как Россия, которые заходят в Африку, имея в виду, что они готовы сотрудничать со всем континентом сразу. Беларусь работает точечно. Вот у нас уже появилась точка опоры в Восточной и Центральной Африке. Это Зимбабве, с которой мы налаживали уже длительное время отношения. Сейчас мы перешли на другую часть континента, с другой стороны подошли. Так мы шли, как говорится, через Индийский океан. Сейчас вышли в Атлантический, и теперь мы как раз хотим застолбить именно Гану как место своего входа в именно Западную Африку. Причем, если посмотреть на карту, да, Гана находится как раз где-то там посерединке. То есть от нее удобная логистика. Гана – прибрежное государство. В Гане сейчас активно развивается строительство инфраструктуры благодаря в том числе поддержке наших геополитических партнеров, например, Китая. Китай готов тоже вкладывать инвестиции в Гану, в том числе в строительство крупных портов, логистических, транспортных путей. И Беларусь этим тоже, ну, скажем прямо, может воспользоваться, потому что мы, безусловно, в меньшей степени здесь можем инвестировать в эти отрасли, но мы можем дать Гане то, в чем она напрямую нуждается. 35-миллионная страна, которая при этом не в самом благоприятном с точки зрения климата поясе находится, то, что там жара, то там частично джунгли, частично там саванна. Вот. И при этом эти 35 миллионов надо кормить. Да, там есть свои прекрасные плантации, которые сегодня позволяют почти 60%, там 57% населения занято в сельском хозяйстве. Но они выращивают в первую очередь экспортоориентированную для Ганы продукцию. Какао, бобы, бананы, там частично рис, еще некоторые там плодово-овощная продукция, зерновые. Вот. Но они нуждаются в, конечно же, продуктах питания. И они нуждаются, самое главное, в организации сельского хозяйства с точки зрения его модернизации, технологизации. Поэтому Беларусь, которая имеет не только опыт, но имеет и собственные силы по сельскохозяйственному машиностроению, которая славится своими замечательными тракторами. Это, кстати, президент Ганы отметил, что у него тоже есть в личном хозяйстве трактор «Беларусь». Вот. Это все позволяет нам выходить на этот рынок. У нас есть что предложить. жителям Ганы. У нас есть что предложить их вот этому, по сути, важнейшему направлению, такому как развитие сельского хозяйства. Ну и кроме того, конечно же, Беларусь идет туда не просто с точки зрения купи-продай, не просто как продавец. Президент Беларуси отмечал, что...

0: Мы готовы обучать людей работе с нашей техникой. Мы готовы построить совместные предприятия, как на территории Беларуси, что было бы интересно Гане, в первую очередь по продвижению своей продукции. То есть сельскохозяйственную продукцию можно привозить в Беларусь, здесь ее перерабатывать, и она уже, получая большую добавленную стоимость, потом пойдет через Беларусь, используя наши возможности, например, сотрудничество со странами Евразийского экономического союза. Она пойдет дальше. Но в первую очередь тот же российский рынок, скажем прямо. Беларусь открывает Гане более удобные пути и с точки зрения логистической, и с точки зрения финансовой для продвижения своей продукции на евразийский рынок. Вот. Что могут получить белорусы? Да, это, безусловно, рынок сбыта своей техники, и тракторов, и сельскохозяйственной техники. Это рынок сбыта наших сельскохозяйственных технологий. Это тоже важно, то есть подготовка почвы, использование в том числе там, и беспилотных летательных аппаратов для оценки ситуации. Наши удобрения, безусловно, это одна из важных частей нашего экспорта, и мы сегодня, хоть у нас президент недавно отмечал, что в принципе у нас-то с удобрениями проблем нету, мы их продаем, и они все законтрактованы, и сейчас свободных на ближайшее время нет. Но продвижение наших удобрений на рынке дружественных нам стран, почему нет? То есть это как диверсификация поставок, как дополнительная гарантия того, что будут покупатели. Вот. Поэтому здесь очень много, получается, у нас есть точек соприкосновения. И самое главное, что мы готовы делиться. То есть мы не так, как собака на сене сидит, вот, и только что-то там продаем и забираем себе денежки. Мы готовы создавать и вот эти совместные предприятия в Беларуси и в Гане. Мы готовы обучать людей. А здесь есть тоже серьезный потенциал для развития нашего экспорта образовательных услуг в белорусских университетах. И сейчас, это вот, кстати, отмечал президент недавно в Гродно на фестивале национальных культур, что у нас сейчас порядка 37 тысяч иностранных обучающихся в наших вузах находятся. И мы вполне можем принять еще дополнительно, в том числе для представителей Ганы, открыть места для обучения. То есть здесь, ну, вот это вот сотрудничество, которое есть, безусловно, должно распространяться. И опять хочу сказать, что вот этот визит президента Ганы в Беларусь, это новая открытая дверь. Вот у нас президент наш, Александр Лукашенко, он раньше часто первым протаптывал тропинки, первым приоткрывал двери, куда уже должны были идти белорусский бизнес, белорусские чиновники. Вот сейчас президент фактически добился того, что сразу нам открыли дверь, большую дверь. Поэтому, конечно, мы ждем, что товарооборот с Ганой у нас должен резко увеличиться с тех небольших оборотов, там и 14 миллионов долларов пока нету, но на самом деле очень большой потенциал. Опять-таки, Гана интересна нам, потому что там есть большие запасы некоторых природных ресурсов, в частности, там есть нефть, газ, там есть золото, там есть алмазы. И у Ганы добыча этих полезных ископаемых занимает важное место тоже в их экономике, особенно, например, добыча золота. Здесь может пригодиться белорусская карьерная техника, наши самосвалы, потому что это все требует больших материальных затрат добыча этих полезных ископаемых. Вот. Тем более, что сейчас тоже мы знаем, китайские партнеры ведут с Ганой переговоры, даже не ведут переговоры, а уже пытаются построить нефтеперерабатывающие комплексы. И вопрос только во времени. Да? И поэтому у белорусов тоже есть технологии нефтепереработки. Вот. Но белорусы могут здесь тоже оказать определенную помощь, возможно, включиться тоже в какие-то кооперационные цепочки. Вот поэтому, ну, на самом деле много точек для приложения сил, много тех реальных проектов, которые могли бы заработать. И поэтому, ну, вот этот визит, конечно, он, во-первых, в очередной раз подтвердил правильность избранного Белоруссию лично президентом Александром Лукашенко пути разворота вот на эту дальнюю дугу. пристального внимания нашего президента именно к африканскому континенту, за которым, безусловно, будущее. И мы приходим туда сегодня, мы занимаем выгодные точки с точки зрения логистики, с точки зрения превращения этих точек в хабы продвижения нашей продукции и наших интеллектуальных каких-то наработок. Вот. Ну и вообще мы получаем друзей. Друзей, которые потом помогут нам и с которыми, безусловно, мы рассчитываем строить отношения на очень такой демократичной, взаимовыгодной, добрососедской основе, без каких-либо негативных там бэкграундов, негативных каких-то исторических столкновений.
1: Спасибо, Алексей Викторович. У нас несколько минут до перерыва, но я думаю, может быть, еще немножечко успеем. Вот еще одна дверь, куда мы которую мы в свое время открыли успешно, это Китайская Народная Республика. Вчера тоже в Дворце Независимости состоялась встреча главы государства с заместителем председателя КНР Хань Дженом, и президент в очередной раз подтвердил правильность исторического выбора в пользу развития отношений с Китаем. Об этом, в общем-то, свидетельствуют и цифры, потому что вот с 2020 года Китай стал вторым торговым партнером нашей страны после Российской Федерации, и доля КНР в нашем экспорте возросла в более чем в полтора раза вот за последние 6 лет, и планы стоят амбициозные. К 2030 году еще удвоить экспорт в Китай, прямые инвестиции, ну и вот планируется реализовать более 30 крупных проектов в рамках промышленной кооперации в различных сферах, сельское хозяйство, машиностроение, микроэлектроника. Есть ли тот потолок для Беларуси в отношениях с Китаем, либо мы уже достигли всего, чего могли?
0: Ну, во-первых, никогда не надо говорить о потолках, потому что мы видим, что экономический рост, он всегда возможен. Если посмотреть на развитие Республики Беларусь, то мы видим, что он постоянно растет, и там иногда не только арифметические, но уже и геометрические прогрессии получаются. Поэтому, безусловно, когда мы о Китае говорим, то здесь это один из наших ближайших партнеров и экономических, один из наших ближайших партнеров и политических, поскольку у нас нету в международной повестке разногласий с Китайской Народной Республикой. Очень добрые, теплые, личные отношения между лидерами стран, белорусским президентом Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпинем. И вот этот визит заместителя председателя КНР к нам, он еще раз подчеркивает, во-первых, что у Китая есть глубокий интерес к Беларуси. Китай тоже, когда с нашей страной сотрудничает, он, безусловно, преследует свои интересы, ему выгодно иметь, так сказать, на перекрестке торговых путей из Европы в Азию надежного, стабильного партнера, которым является Республика Беларусь. Поэтому мы здесь выступаем и в качестве такого распределительного хаба, мы выступаем в качестве таких логистических ворот для Китая в Европу. И несмотря мы видим на все санкции, несмотря на все политические, на все политическое давление, которое оказывается со стороны Запада на нас, но транзитная торговля через нас все равно идет. Китай в ней заинтересован, Запад в ней заинтересован, Беларусь она приносит пользу. Но у нас, кроме транзита, конечно же, есть что предложить. И вот совместные проекты или проекты по экспорту нашего и продовольствия, и ряда наших товаров в Китае, это все еще раз подтверждает тоже правильность когда-то выбранной, причем достаточно давно, на заре начала своего президентства Александр Лукашенко сделал ставку на сотрудничество с Китаем, о котором еще тогда мало кто думал, тогда Китай был совсем другой, а вот тогда это была развивающаяся страна, и никто не знал, во что она разовьется. Вот у Александра Лукашенко хватило мудрости предвидеть, что Китай превратится в крупнейшую мощную экономику мира и в одного из ведущих геополитических игроков. Поэтому то, что мы с этим ведущим игроком на мировой арене имеем добрые отношения, ну, это огромный плюс.
1: Спасибо огромное, Алексей Викторович. Мы сделаем небольшой перерыв. У нас короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси на переговорах с президентом Ганы в широком составе предложил ганским друзьям присмотреться к широкому спектру белорусских машин и оборудования. Белорусский лидер заверил, что задачи, которые президент Ганы ставит перед страной, в полном объеме могут быть решены с использованием белорусских технологий и специалистов. Беларусь заинтересована наращивать экспорт образовательных услуг в Гану, и потенциал в этой сфере у двух стран большой. Такое мнение высказал министр образования Андрей Иванец, который от белорусской стороны входил в число участников переговоров в расширенном составе президентов Беларуси и Ганы. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум-практикум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на рынок Центральной Азии. Беларусь впервые примет участие в выставке международного туристического форума «Путешествуй в Москве», который пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня. Национальный стенд представит туристический потенциал Беларуси. Форум объединит представителей 74 регионов Российской Федерации и 12 стран, а также более 180 объектов с идеями для путешествий. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 16, в Бресте и Гомеле 17 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 градусов тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что мы обсуждаем самые важные, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Присоединяйтесь к стриму, который идет на главной странице сетевого издания sb.by. Слушайте нас на «Альфа-радио». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Мы продолжаем. Алексей Викторович, одна из тем, которая сейчас обсуждается, это прошедшие парламентские выборы в Армении. Поступает разная информация о том, как они прошли. В частности, например, наблюдатели СНГ заявили о том, что никаких нарушений они не выявили. А вот сейчас, минуточку, миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ фиксировала случаи использования административного ресурса на парламентских выборах. Они, правда, подчеркнули, что это не носило систематического характера, но также ОБСЕ заявила о предвзятости средств массовой информации во время проведения избирательной кампании. Армянская оппозиция тоже обвинила действующую власть в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Ну и, собственно, российский МИД тоже прокомментировал, что еще до проведения выборов были оказаны давление, в общем-то, и на церковь, и на общественность, и на тех, кто как-то поддерживает курс на то, чтобы Армения оставалась в составе ЕАЭС, на евразийскую, в общем-то, интеграцию. Ну, давайте прокомментируем. Никол Пашинян уже, в общем-то, он еще и до выборов чувствовал себя победителем. Как сегодня наши партнеры по ЕАЭС, какой избирают путь?
2: Ну, во-первых, надо отметить, да, что Беларусь, например, никогда не берет на себя смелость вмешиваться в чужие выборы. И мы, конечно же, никоим образом не даем советов. Это суверенное дело государства, как проводить избирательные кампании. В каждом государстве есть своя собственная избирательная система, которые достаточно отличаются друг от друга. Вот. Ну, например, особенность избирательной системы Армении в том, что там голосование должно быть только на территории Армении. Вот. С точки зрения распространения армянской диаспоры, которая достаточно многочисленна, конечно, это несколько ограничивает возможности волеизъявления. Вот. Тем более, что мы знаем, этот пакт был использован армянским руководством нынешним для давления на избирателей. Те, например, избиратели, которые приезжали из России, особенно мужчины призывного возраста, то их сразу пытались загрести на какие-то маневры для того, чтобы не допустить, по сути, к участию в выборах. То есть ловили буквально сразу в аэропорте, вручали повестки, требовали ехать прям чуть ли не сейчас на эти самые маневры. Это что? Это не давление на избирателя? Давление. Вот. Но самое главное, конечно, это то, как проводилась предвыборная кампания, агитация. Мы все прекрасно видим, что нынешнее руководство Армении, которое вот на этих выборах вновь получила право руководить страной, оно заняло относительно такую неконструктивную позицию по поводу обязательств Армении в международных организациях. Вот эти вот последние годы сделанные демарша Николом Пашиняном в отношении и ОДКБ, где приостановлено членство Армении, и неприезд на последний саммит ЕАЭС, и до этого там ряд таких пикировок с руководством других членов ЕАЭС. Все это говорит о том, что, безусловно, нынешнее армянское руководство, оно играет в свою игру. К сожалению, мы видим, что эта игра очень опасная, потому что Армению поманили очередным призраком евроинтеграции. Как мы видим, на пространстве бывшего Советского Союза образовавшейся республики очень падки на то, что их позовут в Европу, и они ради этого готовы забыть про свои истинные национальные интересы. Так уже было и с Украиной, которую не просто поманили, а фактически втянули в противостояние с Россией. Так уже было с Грузией. Им обещали там какую-то евроинтеграцию, втянули в военные действия против Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем, что любая евроинтеграция — это всегда некий такой тренд на разрыв внутренних связей на пространстве СНГ, на пространстве Евразийского союза. Это все проекты, направленные против нашей интеграции. Для Беларуси, например, России, которые состоят в едином союзном государстве, это очень важно. Мы интегрируем то пространство, где мы живем, и мы хотим улучшать отношения здесь и налаживать отношения здесь. Мы видим, что нам постоянно мешают. И вот деятельность современного руководства Армении, поставленного в результате бархатной революции, то есть, по сути, это незаконный способ был получения изначально власти Николы Пашиняном. Это руководство было поставлено как раз Западом для того, чтобы проводить, несмотря на большую любовь и симпатии армянского народа. Они же прекрасно, на самом деле, армяне понимают, что какая у них сильная связь в целом со всем этим нашим пространством, да, и с Россией в частности, но и Беларусь как часть этого геополитического пространства. У них всегда была очень тесная связь. Сколько спасали армян от геноцида там со стороны Турции, насколько оказывали поддержку вот последние годы. И сейчас Армения пользуется массой преференций в рамках Евразийского экономического союза, начиная от дешевого газа, который в 3-4 раза дешевле, чем в том самом Евросоюзе, куда Армению заманивают, и заканчивая тем, что Армения, ну, очень сильно зависит в своих рынках, например, практически там 100%, 98% продукции сельскохозяйственной, она ориентирована на российский рынок.
1: Пашинян обещал фермерам, что...
2: Да, он лично оплатит все сгнившие перцы.
1: Оплатит, и все будет,
2: да,
1: продаваться это... от Греции до Португалии.
2: Да, ну, понимаете, вот, Полина, самое главное, обещать не значит жениться, да? И Евросоюз, когда сегодня манит Армению какими-то обяцанками-цацанками, как говорят у нас в Беларуси, то он абсолютно, конечно же, не собирается выполнять эти обещания. Но если армянское руководство лично, Никол Пашинян лично что-то и получает, он получает власть, деньги, там, рукопожатность на Западе, какие-то личные преференции, то для большинства армянского народа, к сожалению, ничего хорошего это не принесет. А что касается выборов, то мы видели, вот как раз ставленники Сороса всегда работают одними и теми же методами. То есть мы это наблюдали во многих других странах. Стоит им получить малейшую возможность власти. Они, до этого кричавшие о демократии, о свободе, там, о многопартийности, многовекторности и всем остальном, они сразу же об этом забывают и начинают действовать абсолютно диктаторскими, авторитарными методами. Все, кто был против Пашиняна лично, против его партии, они были подвергнуты еще задолго до этих выборов, еще за несколько месяцев, были подвергнуты серьезнейшему давлению. Накат шел по всем направлениям. На политических оппонентов буквально за пару дней до начала голосования пытались снять крупнейшую партию и снять с дистанции крупнейшего оппозиционера Пашиняну, да, Карапетяна, его партию. Это буквально было вот за несколько дней до выборов. До этого были многочисленные аресты, были угрозы конфисковать или национализировать собственность крупных предпринимателей, выступающих против нынешнего курса, нынешнего премьер-министра Армении. Мы видели просто такая грязная история, неприятная, с накатом на армянскую апостольскую церковь, которая выступила против Пашиняна, против разрыва этих исторических связей. Так церковь и священник священнослужителей подвергали гонениям, давлениям. По поводу непосредственно процедуры выборов в Армении, которая проходила, ну, тут разные поступали сведения. Были элементы, конечно же, там говорили о том, что были элементы подтасовок, были там попытки искусственно избирателей запутать, например, почему-то в последний день переносили некоторые избирательные участки из одного помещения в другое, а люди понятия об этом не имели. Вот. Была зафиксирована даже попытка, когда пришел в одном селе там руководитель, забрал бюллетени, и унес их куда-то в другое место. Ну, то есть такие вещи, которые, в принципе, недопустимы на выборах. Да, может быть, они точечные, и они, возможно, были оценены избирателями, были оценены наблюдателями международными как незначительные. Тем не менее, такие факты есть. Но самое главное, это та нездоровая атмосфера, которая была создана накануне выборов. Постоянное давление на оппозицию, постоянное постоянные наезды на всех, кто так или иначе критиковал и справедливо критиковал Пашиняна за его курс. Ну, армянский народ выбор свой сделал. Вот. При этом мы видим, что на самом деле поддержка у нынешнего премьера не такая, которая ему хотелось бы. Он не получил 50% голосов. Да, они стали крупнейшей партией, но формально у них меньше 50% голосов. И самое главное, это здесь препятствие. Почему? Потому что ему необходимо было стабильное большинство, которое позволило бы ему менять конституцию. Вот здесь самый главный камень преткновения, потому что вся политика Пашиняна на вот этот поход в Европу, она строится на том, что он должен прекратить свои разногласия, например, с Азербайджаном. И он должен внести в Конституцию изменения, где Армения навсегда отказывается от каких-либо претензий на Арцах, как они называют, или на Горный Карабах, как мы его знаем. А вот, пока что у Пашиняна возможности менять Конституцию нет. Поэтому как оно будет развиваться дальше – вот это очень большой вопрос. Но то, что неконструктивная позиция, в первую очередь, конечно, занятая по поводу членства Армении в структурах Евразийского союза, договора о коллективной безопасности ОДКБ, вот, она сегодня тоже играет не самую лучшую службу им. Да? Ну и понимать надо, что непростая страна Армения. Мы там, например, по белорусским меркам меряем, да, в Армении очень много проблем было и до Пашиняна, безусловно, и поэтому он не просто так пришел к власти. Было недовольство населения прежними властями. А вот, и, безусловно, активно работает пропаганда, и в том числе западная. Мы видели, что французские специалисты помогали блокировать в социальных сетях всякую критику Пашиняна и выступления против него. А вот, ну и в Армении очень много нерешенных проблем. И, например, там вот помните, когда-то в Советском Союзе на излете СССР было землетрясение, и там Спитак стерло с лица земли еще целый ряд там городов, населенных пунктов. Так во многих до сих пор они не восстановлены. Это сколько лет прошло, это существует уже 35 лет независимая Армения, а ничего для своих граждан не делали никакие власти. Никакие. Поэтому, ну, нам вот здесь, сидя в Беларуси, в таких, скажем, прямо шикарных социально-экономических условиях, нам иногда, наверное, трудно понять жителей Армении, у которых у многих до сих пор проблемы там с водой, с электричеством, которые в халупах каких-то живут. Вот так они падки на любые обещания, потому что им ни та власть, ни эта власть ничего не давала. Но никто же не придет, не приедут белорусы, не приедут россияне, не будут там в Армении все просто так строить. Для этого нужно армянским властям в первую очередь проявлять какой-то интерес к своим гражданам. Вот этого там не хватает. Они играют геополитические игры где-то наверху, в высших сферах, и забывают о нуждах простого народа. Вот это главная проблема, в том числе и для Никола Пашиняна, как руководителя страны.
1: Алексей Викторович, спасибо. Ну и в завершение нашей программы попрошу так кратко прокомментировать вот еще такой один интересный инфоповод. Кая Калас вчера заявила, что Киев меняет ход конфликта. Это глава европейской дипломатии, напомню. А также добавила, что Евросоюз выделит Украине более 6,5 миллиардов евро помощи. Ну и на все эти заявления очень бурно отреагировали пользователи в социальных сетях. Люди чего только не писали. Буквально вот несколько процитирую. Для вас, дураков, все сводится к Украине. Ни слова о европейских гражданах, которые борются за выживание. Вы уже 4 года ведете переговоры, это не приносит никаких результатов, только бесконечное вливание средств в этот безнадежный проект. Ну, народное возмущение, конечно же, оно понятно, но тем не менее, как считаете, сегодня европейские политики слышат своих избирателей и отстаивают ли интересы своих народов?
2: Начнем с того, что Кая Калас, какие у нее избиратели? Кая Калас – это представитель европейской бюрократии. Это вообще шикарная структура, которая мало зависит от выборов. Там по непонятным каким-то признакам назначают людей, кто назначает, как назначает, перед кем они несут ответственность. Все эти еврокомиссары – это просто именно евробюрократы, назначенные на свои должности. Никакой связи с избирателями у них нет. Поэтому можно их поливать в социальных сетях европейцам как угодно, а с них как с гуся вода. Они знают, знают, что от этого их места никак не пострадают. Вот. Ну, а политика в целом, конечно, Европейского Союза, она сегодня, ну, демонстрирует для своих граждан то, что, опять-таки, про этих граждан мало кто думает. Война с Украиной, какая-то экзистенциальная война, когда при помощи Украины решили вскрыть Россию, развалить весь этот регион, в том числе и Беларусь, конечно, от этого страдает. Но это такая как раз-таки экзистенциальная борьба. Вместо того, чтобы идти на взаимовыгодное сотрудничество, которое существовало, оно было, это была реальность. Россия поставляла дешевые, доступные углеводороды. За счет этого европейская экономика выходила в лидеры, европейская экономика росла, европейское знаменитое там качество немецкое, машины, например, да, ну и вообще, в принципе, европейские технологии, это звучало. Но вот уже мы видим с десяток лет, как Европа погружается на дно. Все крупнейшие страны европейские, экономические гиганты, они сегодня в рецессии, в глубокой и жестокой. Сегодня экономика падает, постоянно идет сокращение социальных программ, социальных выплат. Огромнейшая проблема – это абсолютно непродуманная миграционная политика, которая превратила старую европейскую Европу в непонятно что, и сегодня уже не знаешь, где ты находишься, в Париже или где-нибудь в мусульманском городе каком-нибудь. Да? И вот это вот европейцам, простым рядовым гражданам, конечно же, не нравится, но они не видят и не имеют сегодня реальных рычагов, как вот эти правительства национальные и как этих наднациональных евробюрократов вообще сковырнуть или заставить их думать о нуждах людей. Поэтому, конечно, Украина далеко, да, и то, что вы отдаете на Украину миллиарды евро, которые могли бы потратить на уборку мусора, да, поскольку сейчас тут облетают соцсети кадры, хорошо, что они еще и запахи не передают, но эти горы мусора, крысы, ужасающее состояние, в которое превратились некоторые европейские города, вот, когда мы видим, что там постоянно происходит сокращение социальных программ, социальных выплат, идет рост цен, да, когда закрываются заводы, предприятия, людей выбрасывают на улицу. Это результат этой непродуманной политики. А вместо этого деньги тратятся не на поддержку здесь своих людей. Да, вот там Volkswagen закрывает заводы впервые в истории. Гордость немецкого автопрома. А деньги выделяются на поддержку Украине, чтобы создать там какие-нибудь дроны, ракеты и швырнуть их на головы еще других беззащитных людей. Конечно, нормальный человек, думающий, у которого совершенно нет никакого желания не воевать, не погибать за какие-то непонятные интересы, вот, его это все возмущает. И вот в результате мы получаем такое несоответствие, разделение между политической элитой Европы и европейскими гражданами, европейскими избирателями. Но поделать, к сожалению, сейчас они с этим ничего не могут.
1: К сожалению, увы. Ну, будем смотреть, чем все закончится.
2: Да.
1: Спасибо, Алексей Викторович. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного, солнечного, теплого дня. Алексей Викторович, до встречи.
2: Всего доброго.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Президент Беларуси на переговорах с президентом Ганы в широком составе предложил ганским друзьям присмотреться к широкому спектру белорусских машин и оборудования. Белорусский лидер заверил, что задачи, которые президент Ганы ставит перед страной, в полном объеме могут быть решены с использованием белорусских технологий и специалистов.
1: В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Тем более она вам известна. Я уверен, что ваш визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Ганы.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко накануне на переговорах с президентом Ганы отдельно остановился на теме создания совместных предприятий как на территории Беларуси, так и на территории Ганы.
1: Еще раз подчеркиваю, мы готовы не только поставлять, создавать, производить технику и прочие продукты нашей общественной жизнедеятельности, но и обучить ваших людей тем технологиям, которые сегодня очень нужны для Ганы. Закрытых тем нет, и это не только сельское хозяйство и поставка промышленной продукции, но и сфера военно-промышленного комплекса, о которой президент говорил на наших переговорах. Я желаю успехов в работе специалистов Ганы, специалистов Беларуси. Еще раз подчеркиваю, все будет зависеть от вашего желания и от вашего стремления наладить сотрудничество с нашей страной. Мы свой путь пройдем достаточно быстро и эффективно, потому что мы люди обязательные.
0: В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на рынок Центральной Азии. В форуме планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов. Практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. И в завершении выпуска Беларусь впервые примет участие в выставке международного туристического форума «Путешествуй в Москве», который пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня. Форум – ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба, площадка, которая объединяет профессионалов и широкую аудиторию путешественников. Национальный стенд представит туристический потенциал Беларуси. Кроме того, предусмотрен нетворкинг для туроператоров Москвы и Российской Федерации. Форум объединит представителей 74 регионов Российской Федерации и 12 стран. Более 180 объектов с идеями для путешествий. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр, Вели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 16, в Бресте и Гомеле 17 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 градусов тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Голосы с места.
1: Думал, все, коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить? Навозом хватит мемов.

забросьте. Ну и что, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету. Будут на веревках за окном.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано накануне на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Глава государства подчеркнул, что результатом достижений между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.
1: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
0: Беларусь и Гана накануне заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Соответствующий документ подписан в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы по завершении прошедших в Минске официальных переговоров. Комитет займется координацией усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации. В Минске накануне состоялись первые белорусско-узбекские межмедовские консультации по консульским вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Евгений Шестаков, узбекскую – заместитель министра Алимжон Абдулаев. Стороны обсудили широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы. Консультации прошли в конструктивной дружеской атмосфере, став очередным подтверждением тесного взаимодействия Беларуси и Узбекистана в различных сферах взаимного интереса. И в завершении выпуска представители белорусского туристического бизнеса планируют принять участие в крупном туристическом форуме «Саяхат-2026», который пройдет в Астане 17 и 18 сентября. Форум объединит представителей бизнеса, государственных органов, ведущих туроператоров, авиакомпаний, гостиничного бизнеса, международных партнеров, а также экспертов в сфере безопасности, цифровизации и устойчивого развития туризма. В рамках деловой программы запланированы пленарные сессии, панельные дискуссии, B2B-встречи, мастер-классы и презентации новых туристических продуктов и событий. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0 Семен Хананаев и группа «Фристикс» приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера живят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно плюс 18, в Гомеле и Бресте 19 градусов тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 градусов тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: станции ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Развитие сотрудничества Беларуси и России в судебной сфере обсудят сегодня во Дворце независимости. Александр Лукашенко встретится с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. В центре внимания встречи укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Александр Лукашенко предложил выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. Об этом глава государства заявил журналистам накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы. Глава белорусского государства назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра белорусской продукции в Гане. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Беларуси Пак Ду Суном по случаю завершения его дипмиссии. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, наметили ключевые шаги по активизации белорусско-корейского взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере. И в завершении выпуска сегодня гостеприимный Молодечно вновь станет центром культурной жизни страны. Город примет 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026». Юбилейный форум, который на протяжении четверти века сохраняет и развивает национальные музыкальные и поэтические традиции. Организаторы подготовили насыщенную пятидневную программу, кульминация которой придется на 12 и 13 июня. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 16, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 19, в Гродно плюс 20, в Бресте 22 градуса тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте плюс 25-27. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьевна, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: по радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
0: Мы знаем законы нашей страны.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, сколько нужно тренироваться для продления жизни, как соль влияет на легкие и чем объяснить туман в голове, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Всего 1,5-2 часа силовых упражнений еженедельно достаточно для того, чтобы продлить себе жизнь. Самый ощутимый оздоровительный эффект обеспечивали занятия длительностью в 1,5-2 часа в неделю. При таком подходе общая смертность падала на 13%, смертность от патологии сосудов и сердца на 19%, а от неврологических нарушений на 27%. Дольше 2 часов тренироваться оказалось абсолютно бесполезно. Так называемый здоровье-сберегающий бонус от этого не рос. При этом наилучшие показатели зафиксировали в группе, где силовые нагрузки сочетали с регулярной аэробикой. Привычка заполнять тишину музыкой, телевизором или подкастами во время работы может привести к ухудшению

туман в голове и невозможность сосредоточиться. Причина часто кроется именно в акустической перегрузке. Исследования показывают, что даже звуки интенсивностью от 60 до 85 дБ при длительном воздействии снижают внимание и объем рабочей памяти, а мозг устает не столько от громкости, сколько от необходимости обрабатывать хаотичный поток информации. Особенно остро проблема стоит у тех, у кого уже есть легкая тугоухость. Их мозг тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы достроить услышанное и понять смысл, а хронический фоновый шум лишь усиливает когнитивную нагрузку. Высокий уровень потребления соли у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких ХОБЛ может повышать риск повторных обострений. В исследовании приняли участие 646 пациентов старше 60 лет, уже перенесших обострение ХОБЛ. Их разделили на группы с высоким и низким уровнем потребления соли и наблюдали за состоянием легких, показателями дыхательной функции и частотой повторных госпитализаций в течение одного года. Выяснилось, что у пациентов с повышенным потреблением соли чаще происходили новые обострения, снижались показатели легочной функции и насыщение крови кислородом, повышался уровень углекислого газа в крови, а также увеличивалась продолжительность госпитализации. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Без кассира бай и 24 афиша бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебск.

0: Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг. В четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Он прибыл в нашу страну с визитом по приглашению председателя Верховного суда Беларуси Андрея Шведа, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления белорусско-российского сотрудничества в судебной сфере. Глава государства тепло приветствовал гостя и поблагодарил его за сотрудничество в тот период, когда Игорь Краснов занимал должность генерального прокурора Российской Федерации. Александр Лукашенко поддержал инициативу о взаимном открытии посольств Беларуси и Ганы. Об этом глава государства заявил накануне журналистам по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы. «Мы поддерживаем такую инициативу, но очень хотели бы, чтобы наш совместный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству начал свою работу, чтобы в развитии этой работы соответствующая работа была и посольством», — сказал глава государства. Беларусь и Турция усилят экономическое взаимодействие. О расширении белорусско-турецкого сотрудничества шла речь во время встречи генерального консула Республики Беларусь в Стамбуле с председателем турецкой части делового совета «Турция-Беларусь». В ходе общения были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Турцией, перспективы совместных проектов, взаимные инвестиции, а также развитие сотрудничества в промышленности, логистике и сфере услуг. Стороны договорились, что работа по укреплению белорусско-турецких деловых контактов будет продолжена в интересах бизнеса двух стран. И в завершении выпуска все, чем гордится Минская область, можно увидеть на выставках выходного дня, которые стартовали на Кургане Славы. Там представлена брендовая продукция предприятий, организованы игровые зоны, проходят ярмарки мастеров, выступления артистов, дегустации и мастер-классы. Первыми себя презентовали Березинский, Борисовский, Вилейский и Минские районы. По традиции летние экспозиции у Кургана Славы проходят каждые 2 недели, если позволяет погода. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи авто в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Концерт в День России в программе «Хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки» в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кот» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно плюс 22, в Гомеле и Бресте 24 градуса тепла. Сегодня в Минске и Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По всей территории Беларуси без существенных осадков, лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что отношения Беларуси и Африки носят взаимовыгодный характер.
2: Следует отметить, что в последние годы очень насыщенная международная повестка в Беларуси. Это свидетельствует о росте влияния нашего государства на международной арене. И также это является подтверждением того, что планы недоброжелателей Беларуси по международной изоляции официального Минска оказались разбиты в пух и прах. Мы неоднократно здесь говорили о том, что мир не ограничивается коллективным Западом. Да и там у нас сохраняются определенные контакты, и причем достаточно высокого уровня. Вот. Но, тем не менее, планета гораздо шире, нежели глобальный Запад. Есть государства Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Более того, центры экономического развития смещаются именно в эти регионы. Африканский континент в этом плане один из самых перспективных. Хотя и хронические проблемы африканского континента по-прежнему существуют. Это и высокая конфликтность, это и проблема голода, и проблемы технологического отставания. И сильные миру сего заинтересованы как раз-таки в том, чтобы как можно дольше продлить вот существование Африки в таком зависимом, развивающемся режиме. Вот. А у Беларуси совершенно другие подходы. Мы с нашими африканскими партнерами и союзниками выстраиваем отношения таким образом, чтобы контакты имели взаимовыгодный характер. Ну, точкой входа для Беларуси хрестоматийным примером, безусловно, стала Республика Зимбабве, где наша страна участвует в программе модернизации сельского хозяйства. Вот сейчас впереди четвертая волна механизации агропромышленного комплекса Зимбабве, и визитеры, представители этого государства на самом высшем уровне подтверждают, что благодаря белорусско-зимбабвийским кооперационным проектам поддержки нашей страны Зимбабве удалось решить вопрос продовольственной безопасности, в полной мере обеспечить потребности пшеницы и, более того, от импорта данной культуры перейти к экспорту зерна. Вот. Аналогичные проекты мы готовы реализовывать и в других странах в зависимости от их потребностей. В том числе визит президента Ганы во многом связан с его интересом к отечественной сельскохозяйственной отрасли. Он посещал выставку «Белагро». Вот. Впечатления высказаны довольно высокие. Планы очень серьезные. Вот. И, естественно, переговоры с главой государства, они должны финализировать вот эти вот уже, скажем так, проработанные на техническом уровне договоренности. Я бы отметил, что у нас действует межправительственная программа развития связей со странами африканского континента на ближайшую пятилетку. Ну и кроме того, вот в 4 раза вырос объем торговли со странами Африки в 2024 году. Практически в 4 раза в сравнении с 2024, в 2025. То есть мы поступательно идем к задаче, которую поставил глава государства, выйти на объемы взаимной торговли в 1-1,5 миллиарда долларов США. Уже сейчас Африка – это фактически 3,5% от белорусского внешнеторгового оборота. Кто-то скажет «мало», но я напомню, что лишь несколько лет назад это было 1,5%. Мы поступательно движемся без какой-то штурмовщины, без неких гигантских рывков, хотя кому-то, может быть, хотелось бы иначе, но, повторяю, мы заходим в этот регион. Очень серьезная конкуренция, кстати, в странах Африки за доступ к ресурсам африканских государств, за доступ к вниманию африканских лидеров. И постепенно, и достаточно высокий, вот я могу сказать по опыту общения с делегацией Зимбабве, вот недавно спикер Национальной ассамблеи парламента Зимбабве был с визитом в нашей стране. Очень высокий уровень переговоров, протокольный уровень очень высокий. И поверьте, они сейчас уже понимают значение африканского континента и имеют возможность выбирать. И, конечно, чем больше будет проектов с Белоруссией, вот, с Россией, с некоторыми другими странами, которые предлагают проекты взаимного развития, а не исключительно вот эти вот неоколониальные какие-то идеи, которые предполагают углубление зависимости, тем для африканского континента лучше. И там это понимание растет.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский о белорусско-китайских отношениях. Не просто партнеры, а союзники.
2: Мировое лидерство США уже давно оспаривается со стороны Китая, и многие страны тянутся к Китайской Народной Республике, потому что она приводит спокойную, взвешенную, мудрую, неагрессивную политику, не навязывая своим партнерам некие универсальные политические ценности и не стремясь к свержению политических режимов в суверенных странах. Кстати, обратите внимание, Китай не стремится к экспорту своей модели, ну, допустим, которая все-таки, да, власть компартии, то есть, наверное, предполагала бы экспорт коммунистической модели. Однако Китай спокойно сотрудничает с теократическим Ираном, с государствами, с рыночной экономикой, предлагает миру сообщество единой судьбы человечества. Я не хочу сказать, что все, конечно, идеально в коммуникации, особенно с китайскими деловыми кругами. Бизнес есть бизнес. Но вместе с тем Александр Лукашенко, вот и будучи депутатом, впоследствии придя к власти в качестве президента нашей страны, он прорубал окно в Китай. Я уже приводил этот пример, наверное, столь же терпеливо, как когда-то Петр I прорубал окно в Европу. Почему? Потому что видел в Китае для Беларуси источник важных технологических решений. На самом деле и на сегодняшний день мы основные свои упования с точки зрения роботизации, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, научно-технологического прогресса связываем именно с белорусско-китайским сотрудничеством. У нас для этого есть все необходимые политические основания. На дипломатическом уровне мы добились отношений всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Высшая форма взаимодействия Китайской Народной Республики с внешними партнерами. Можно даже сказать так, что мы не просто партнеры, это слово не всегда отвечает характеру наших контактов. Мы союзники с Китайской Народной Республикой и в военной сфере в том числе, и в военно-технической очень активно, глубоко взаимодействуем. Вот. Ну и, конечно же, тот грандиозный проект, который во многом, скажем так, стержневым государством которого во многом является Китай, это Шанхайская организация сотрудничества. Беларусь присоединилась в качестве 10-го члена этой организации, и в БРИКС мы тоже стремимся, мы партнеры БРИКС на сегодняшний день, но я могу сказать, что китайская дипломатия поддерживает устремление официального Минска, поэтому очередной визит высокого китайского чиновника – это повод укрепить наши отношения. И снова доктринальными документами Беларуси этот вектор урегулирован. Соответствующая директива подписана главой государства, я имею в виду о развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Ну и без экономики не обойдемся.
1: Обязательно.
2: Вот, без экономики не обойдемся. В 3 раза в последние годы выросли объемы взаимной торговли, в 2 раза вырос белорусский экспорт. Да, не будем обманывать наших слушателей, нам потом могут сказать, что ж вы не говорите, что отрицательное сальдо в торговле с Китаем. Но, извините, в мире не так много стран, которые имеют позитивное сальдо в торговле с Китаем. Ну и кроме того, ряд товаров, которые мы из Китая импортируем, они являются для нас критично значимыми, позволяют нам производить необходимую продукцию, реализовывать ее на внешних рынках и там уже иметь позитив. Вот это нужно понимать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и «24 Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что Беларусь не имеет никаких военных планов, кроме планов защиты в случае нападения.
2: Заявление президента – это квинтэссенция народных устремлений, чаяний нашего общества. И Александр Григорьевич Лукашенко не был бы на протяжении 3 десятилетий главой белорусского государства и национальным лидером белорусского народа, если бы его точка зрения находилась бы в разрезе с мнением большинства белорусов. Конечно, белорусы – это мирный народ. Вот. Миролюбие – это отличительная черта отечественной внешней политики и национального менталитета. Это не стоит путать с, скажем так, покорностью, да, и попустительством злу. Наш народ неоднократно в своей истории доказывал, как он умеет защищать отчий дом, свою родину, свою семью, но мы никогда не претендовали на территории, ресурсы соседних государств, либо не занимались колонизаторской политикой в отношении далеких народов. То есть экспансия и расширение своего жизненного пространства насильственным путем – это не про белорусов. Но такова наша история. Я считаю, что с точки зрения общечеловеческих ценностей, гуманизма, нам есть чем в данном случае гордиться. Вот. И вся та истерия, которая в мире происходит сейчас, эскалация международной обстановки, та степень напряженности высочайшая за последние десятилетия, она, конечно, белорусов тревожит. По той простой причине, что наше геополитическое положение таково. Основные вот столкновения межцивилизационные между Западом и Востоком затрагивали в полной мере территорию Беларусь. Вот. И две мировые войны, прошедшие в прошлом веке, тому свидетельство. Естественно, мы бы не хотели повторения этих событий. И поскольку на сегодняшний день у нас есть инструмент влияния, собственное белорусское государство, да, там по каким-то параметрам наши возможности ограничены, но тем не менее они существуют. И, повторюсь, вес на международной арене достаточно серьезный. Мы за 3 десятилетия сильно в этом направлении продвинулись. Здесь велика заслуга нашего лидера, который действительно пользуется заслуженным уважением и авторитетом в мировом сообществе. Лукашенко использовал трибуну Гродненского фестиваля культуры для того, чтобы озвучить вновь мирные нарративы Беларуси. Поскольку в наш адрес звучат необоснованные обвинения. Более того, мы фиксируем не только признаки милитаризации, галопирующей милитаризации в соседних государствах, но мы еще и отмечаем крайне агрессивную риторику украинской верхушки. Нам угрожают войной. Угрожают физической расправой нашему лидеру. Значит, в этой связи Александр Лукашенко обратился ко всему миру с тем, что Беларусь не планирует втягиваться в этот воронку войны на территории Украины. Беларусь не имеет никаких военных планов, кроме планов защиты нашего государства в случае нападения. Ведь он говорил, что мы готовы защищать мирных людей, у нас есть чем ответить. Вместе с тем мы желаем жить в мире со всеми нашими соседями, поляками, литовцами, латышами и украинцами. Услышат ли это представители верхушки, особенно в Киеве? Не знаю. Вот. Услышат ли это украинский народ? Определенно часть украинского общества услышит. То, о чем мы говорим, и мы видим уже сейчас, анализируя, допустим, сегмент украинских социальных сетей, зная по определенным каналам о настроениях в Украине, мы видим, что многие люди понимают, что идея войны с Беларусью и некой потенциальной агрессии со стороны Беларуси высосана из пальца, просто ищут формальный повод под разными предлогами получить больше денег от Запада на свою военную организацию и, соответственно, часть этих денежных средств коррумпированным путем освоить. Вот. Второй, значит, повод – отвлечь внимание собственного общества от происходящего на линии боевого соприкосновения.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Глава государства отметил: «Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией и внедрением всего нового высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах бумажную волокиту, поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали», сказал глава государства. Первые белорусско-узбекские межмидовские консультации по консульским вопросам состоялись в Минске на уровне заместителей министров иностранных дел. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Евгений Шестаков, узбекскую заместитель министра Алимжон Абдулаев. В консультациях также приняли участие представители Агентства по миграции Узбекистана, Министерства труда и социальной защиты Беларуси и Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси. Стороны обсудили широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширения договорно-правовой базы. Представители белорусского туристического бизнеса планируют принять участие в крупном туристическом форуме «Саяхат-2026», который пройдет в Астане 17-18 сентября, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Планируется сформировать делегацию и дополнить участие в форуме воркшопом с турагентствами Казахстана. Такой формат позволит участникам не только посетить программу форума, но и получить конкретные бизнес-контакты и контракты. «Саяхат» – ключевой отраслевое событие туристической индустрии Казахстана, посвященное вопросам безопасности, устойчивого развития и продвижения туристического потенциала страны. Власти Ирана сняли все ранее введенные ограничения на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщила Иранская организация гражданской авиации. После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами, ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы, говорится в сообщении. Тегеран ранее из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем отменил все рейсы в аэропортах страны. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вели. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 24, в Витебске и Могилеве плюс 18, в Гомеле 20 выше 0, в Гродно и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что возможное членство Армении в ЕС – это конкуренция интеграции.
2: Конечно же, Армения не хочет выходить из состава Евразийского экономического союза, поскольку армянское руководство желает обеспечить свой евроинтеграционный вектор, то есть движение в сторону сближения с Брюсселем за счет присутствия на рынке Евразийского экономического союза, на рынке товаров, людей, услуг и капиталов. Очень важен для Армении, безусловно, рынок труда Евразийского экономического союза, особенно Российской Федерации. Там, по некоторым данным, людей может трудиться больше, чем живет в самой Армении. Вот. Поэтому для Пашиняна, безусловно, выход из состава Евразийского экономического союза это был бы абсолютно самоубийственный шаг. Вместе с тем, на недавнем саммите в Казахстане, значит, лидеры стран Евразийского экономического союза не просто сделали некое заявление риторическое, то есть они его формализовали в виде документа, где совершенно конкретно указана, значит, позиция стран ЕАЭС в отношении действий Армении. Армении необходимо определиться все-таки со своими интеграционными векторами, особенно в силу того, что на сегодняшний день ситуация такова, что идея интеграции, ранее предлагавшаяся там, в 2015 году нашими лидерами Европе, Брюсселем была отвергнута. То есть вот эта идея пространства единого от Лиссабона до Владивостока, она в первую очередь не принимается западниками. Ну, вот. И нам предлагают конкуренцию интеграции. Брюссель, кстати, тоже очень принципиально ставит вопрос «или-или». Поэтому, вы знаете, зарабатывать здесь до того момента, когда, наконец, Армения созреет для членства в ЕС, ну, это как минимум политически, экономически некорректно, это представляет для нас определенные риски. Никол Воваевич поэтому должен будет принять некие принципиальные решения.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс создал сверхкомпактную нейросеть для носимых ИИ-устройств. Югрин показала новый внешний SSD. И Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Специалисты Яндекса разработали нейросетевую модель для голосового управления. Новая технология предназначена для носимых гаджетов, таких как наушники и умные часы. Для оптимизации энергопотребления инженеры применили двухэтапный подход. Сначала сверхлегкая модель определяет наличие речи в аудиопотоке. Основная нейросеть, отвечающая за распознавание команды, активизируется только после этого. Ключевую роль в снижении нагрузки сыграла оптимизация самой модели, число параметров которой было сокращено примерно в 10 раз за счет новой архитектуры. На выставке Computex 2026 компания Югрин показала новый внешний SSD, и главной его фишкой стал встроенный сенсорный статус-дисплей. Главная идея Югрин — сделать состояние SSD максимально наглядным, без необходимости заходить в системные утилиты. На экране планируется отображать температуру накопителя, скорость передачи данных при копировании файлов, а также ресурс. Еще одна необычная функция — защита паролем через сенсорный экран. Ввод осуществляется с помощью цифровой клавиатуры прямо на дисплее. Линейка будет включать версии на 1, 2 и 4 терабайта. Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону A10, фактически подтвердив возвращение в сегмент устройств с экранами на электронных чернилах. Компания опубликовала тизер, в котором говорится о 3 годах разработки и подчеркивается более тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями. При этом технические детали и финальный дизайн устройства пока не раскрываются. По неофициальным данным, будущая модель может получить 7-дюймовую панель карта 1300, однокристальную систему Snapdragon 6 гигабайт оперативной памяти и 128 флеш-памяти и аккумулятор на 4500 мАч. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио. Wow.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
1: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете.
0: Количество проверок в Беларуси за последние 5 лет снизилось почти в 2 раза. Об этом сообщил председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента. «Система регулирования контроля и надзора сформирована», — сказал Василий Герасимов. Как поручалось главой государства, основной упор на результативную профилактику. За последние 5 лет количество всех видов контрольных мероприятий существенно снизилось. Количество проверок уменьшилось почти вдвое, мониторингов в 5,5 раз, мероприятий технического характера почти втрое, отметил председатель Комитета госконтроля. Посольство Беларуси в Израиле в связи с текущей обстановкой в сфере безопасности рекомендует белорусским гражданам, находящимся в стране, сохранять спокойствие, проявлять повышенную бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей в области безопасности, в частности, службы тыла. Рекомендуется находиться вблизи защищенных помещений, убежищ, а в случае получения соответствующих распоряжений оставаться в них до официального уведомления службы тыла. По возможности следует максимально ограничить передвижение по территории страны, отказаться от поездок, не вызванных необходимостью, и избегать мест массового скопления людей, говорится в сообщении посольства Беларуси. С последствиями кризиса на Ближнем Востоке потенциально могут столкнуться все страны СНГ. Об этом заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев в Москве на 19-м совещании начальников головных подразделений компетентных органов государств-участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, и руководителей национальных структур государств-участников СНГ, обеспечивающих координацию деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Евгений Сысоев констатировал резкое обострение международной обстановки. К ключевым внешним факторам, безусловно, относятся события на Ближнем Востоке. По словам руководителя антитеррористического центра СНГ, также статус одного из крупнейших очагов террористической активности сохраняет Сирия, на территории которой продолжается вооруженное противостояние действующей власти и оппозиционных ей террористических структур во главе с ИГИЛ. И о погоде. Сейчас в Бресте +24, в Гродно +23, в Витебске и Могилеве +18, в Гомеле 20 выше нуля, в Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается +26-28, в Гомеле +25-27, в Бресте +20-22, в Гродно 19-21 выше нуля, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, сколько нужно тренироваться для продления жизни, как соль влияет на легкие и чем объяснить туман в голове, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Всего 1,5-2 часа силовых упражнений еженедельно достаточно для того, чтобы продлить себе жизнь. Самый ощутимый оздоровительный эффект обеспечивали занятия длительностью в 1,5-2 часа в неделю. При таком подходе общая смертность падала на 13%, смертность от патологии сосудов и сердца на 19%, а от неврологических нарушений на 27%. Дольше 2 часов тренироваться оказалось абсолютно бесполезно. Так называемый здоровье-сберегающий бонус от этого не рос. При этом наилучшие показатели зафиксировали в группе, где силовые нагрузки сочетали с регулярной аэробикой. Привычка заполнять тишину музыкой, телевизором или подкастами во время работы может привести к ухудшению способности к глубокой концентрации, предупреждают аудиологи. Специалисты все чаще сталкиваются с пациентами, у которых уши фактически здоровы, но есть жалобы на так называемый туман в голове и невозможность сосредоточиться. Причина часто кроется именно в акустической перегрузке. Исследования показывают, что даже звуки интенсивностью от 60 до 85 дБ при длительном воздействии снижают внимание и объем рабочей памяти, а мозг устает не столько от громкости, сколько от необходимости обрабатывать хаотичный поток информации. Особенно остро проблема стоит у тех, у кого уже есть легкая тугоухость. Их мозг тратит колоссальные ресурсы на то, чтобы достроить услышанное и понять смысл, а хронический фоновый шум лишь усиливает когнитивную нагрузку. Высокий уровень потребления соли у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких ХОБЛ может повышать риск повторных обострений. В исследовании приняли участие 646 пациентов старше 60 лет, уже перенесших обострение ХОБЛ. Их разделили на группы с высоким и низким уровнем потребления соли и наблюдали за состоянием легких, показателями дыхательной функции и частотой повторных госпитализаций в течение 1 года. Выяснилось, что у пациентов с повышенным потреблением соли чаще происходили новые обострения, снижались показатели легочной функции и насыщение крови кислородом, повышался уровень углекислого газа в крови, а также увеличивалась продолжительность госпитализации. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио, радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым.
1: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
0: На особом контроле Комитета госконтроля Беларуси вопросы животноводства и растениеводства. Это отметил председатель КГК Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента. Василий Герасимов проинформировал парламентариев о контроле за агропромышленным и природоохранным комплексами. На постоянном контроле вопросы животноводства, включая падеж скота, сохранение численности поголовья, селекционно-племенная работа, реализация продукции. По результатам контрольной мероприятий внесено свыше 3000 актов надзора, за нарушение к ответственности привлечено более 9000 лиц. СНГ в сфере безопасности сталкивается с вызовами принципиально нового порядка. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в Москве на 19-м совещании начальников головных подразделений компетентных органов государств-участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, и руководителей национальных структур государств-участников СНГ, обеспечивающих координацию деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Речь, по словам Сергея Лебедева, идет о кибертерроризме и гибридных угрозах, направленных на критическую инфраструктуру, идеологической экспансии и радикализации в цифровой среде, использовании искусственного интеллекта и беспилотных систем деструктивными силами, сказал Сергей Лебедев. По его мнению, противостоять высокотехнологичному сетевому терроризму можно только созданием еще более гибкой и скоординированной системы безопасности. Молодечно распахнул свои двери для участников и гостей юбилейного 25-го национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026». Первые аккорды юбилейного фестиваля прозвучат сегодня и пригласят жителей и гостей культурной столицы Минской области на концерт народных инструментов «Звон струн и души», который пройдет на центральной площади города Молодечно, начало в 19:00. Областной фестиваль духовой музыки «Майский вальс» пригласит ценителей искусства завтра. Он станет одним из ключевых и зрелищных мероприятий программы юбилейного фестиваля. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, Большой зал Белгосфилармонии, 10 июня, для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 24, в Гродно плюс 23, в Витебске и Могилеве плюс 18, в Гомеле 20 выше нуля, в Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше нуля, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Яндекс создал сверхкомпактную нейросеть для носимых ИИ-устройств. Югрин показала новый внешний SSD. И Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Специалисты Яндекса разработали нейросетевую модель для голосового управления. Новая технология предназначена для носимых гаджетов, таких как наушники и умные часы. Для оптимизации энергопотребления инженеры применили двухэтапный подход. Сначала сверхлегкая модель определяет наличие речи в аудиопотоке. Основная нейросеть, отвечающая за распознавание команды, активизируется только после этого. Ключевую роль в снижении нагрузки сыграла оптимизация самой модели, число параметров которой было сокращено примерно в 10 раз за счет новой архитектуры. На выставке Computex 2026 компания Ugreen показала новый внешний SSD, и главной его фишкой стал встроенный сенсорный статус-дисплей. Главная идея Ugreen — сделать состояние SSD максимально наглядным, без необходимости заходить в системные утилиты. На экране планируется отображать температуру накопителя, скорость передачи данных при копировании файлов, а также ресурс. Еще одна необычная функция — защита паролем через сенсорный экран. Ввод осуществляется с помощью цифровой клавиатуры прямо на дисплее. Линейка будет включать версии на 1, 2 и 4 терабайта. Hisense начала подогревать интерес к новому E-Ink смартфону A10, фактически подтвердив возвращение в сегмент устройств с экранами на электронных чернилах. Компания опубликовала тизер, в котором говорится о 3 годах разработки и подчеркивается более тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями. При этом технические детали и финальный дизайн устройства пока не раскрываются. По неофициальным данным, будущая модель может получить 7-дюймовую панель карты 1300, однокристальную систему Snapdragon 6 гигабайт оперативной памяти и 128 флеш-памяти и аккумулятор на 4500 мАч. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Автомобильные новости. 16+.
4: Привет. После завершения реконструкции от Москвы в сторону Беларуси появится многополосная магистраль без светофоров и пересечений на одном уровне. Еще один город Казахстана получил белорусские трамваи. И Маланка перейдет на новый формат. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. После завершения реконструкции от Москвы в сторону Беларуси появится многополосная магистраль без светофоров и пересечений на одном уровне. Автомобилисты получат современную магистраль от Подмосковья до границы Смоленской области, а это позволит сократить время в пути. Сейчас на трассе продолжаются работы по расширению отдельных участков. В течение этого года планируется отремонтировать 3 участка в Московской и Смоленской областях общей протяженностью 23 километра. До конца текущего года также рассчитывают открыть движение на участке с 66 по 84 километр в Одинцовском городском округе Московской области. Уже в будущем году Маланка планирует запускать зарядные хабы мощностью до 1 мегаватта, а с 2029 сосредоточится исключительно на быстрых комплексах. Будущие объекты можно будет сравнить с отдельными автозаправочными станциями. Они будут рассчитаны на одновременное обслуживание большого количества электромобилей и существенно сократят время ожидания зарядки. Сегодня сеть Маланка насчитывает 975 зарядных станций по всей Беларуси. В этом году оператор планирует ввести еще 430 новых станций, из которых 220 будут быстрыми. Также в планах на этот год 12 супербыстрых зарядных комплексов. Параллельно компания готовится к следующему этапу развития инфраструктуры. Уже с 2027 года Маланка намерена начать внедрение зарядных хабов. Такие комплексы смогут обеспечивать зарядку электромобилей мощностью 500 кВт и будут оснащаться системой интеллектуального распределения мощности. Кроме того, Маланка работает над единым мобильным сервисом для владельцев как электромобилей, так и авто с двигателями внутреннего сгорания. По замыслу разработчиков это позволит объединить различные транспортные сервисы в одной экосистеме и сделать переход на электротранспорт более удобным для автомобилистов. Трамвайный парк города Усть-Каменогорск пополнился 3 новыми вагонами модели Т-701 белорусского производства. Закупка реализуется в рамках программы модернизации городского транспорта. Вагоны желтого, фиолетового и бирюзового цвета. Трамваи с низким полом полностью адаптированы для нужд людей с ограниченными возможностями. Кроме того, они оснащены современными системами безопасности движения, кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Каждый из 3 новых трамваев рассчитан на 36 посадочных мест, а вместимость одного транспортного средства составляет до 130 пассажиров. Отмечу, во всем Казахстане трамвайное движение сохранилось только в 3 городах – в Усть-Каменогорске, Темиртау и Павлодаре. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио» сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России. Также Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов.
1: Вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы. Опыт огромной России, великой России, она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
0: Комитет госконтроля предложил пересмотреть подходы к подготовке жилья и коммуникации к осенне-зимнему сезону, сообщил председатель КГК Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента. Системные недостатки выявлены в прошлом году при подготовке организации ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Василий Герасимов отметил, что половина жилых домов должным образом не обследуется. Как результат, паспорта готовности получают дома с недостатками. По предложению КГК, правительством реализуется изменение подходов к проверке домов. Заинтересованными госорганами начата работа по анализу технического состояния тепловых сетей и разработке мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения всей страны. Беларусь и Турция усилят экономическое взаимодействие. О расширении белорусско-турецкого сотрудничества шла речь во время встречи генерального консула Республики Беларусь в Стамбуле Евгении Барткевич с председателем турецкой части делового совета «Турция-Беларусь» Фатихом Ишиком. Встреча прошла в Стамбуле. В ходе общения были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Турцией, перспективы совместных проектов, взаимные инвестиции, а также развитие сотрудничества в промышленности, логистике и сфере услуг. Стороны договорились, что работа по укреплению белорусско-турецких деловых контактов будет продолжена в интересах бизнеса двух стран. Национальная академия наук Беларуси объявила о начале приема заявок для участия в конкурсе стартап-проектов «100 инноваций молодых ученых». Основные задачи конкурса – продвижение талантливых молодых ученых, содействие коммерциализации результатов научных исследований, помощь в поиске инвестиционной поддержки проектов. К участию в конкурсе допускаются работники организации, занятые в выполнении научных исследований до достижения ими следующего возраста: доктор наук до 40 лет, кандидат наук, работник без степени, получивший высшее образование, аспирант, магистрант до 35 лет. Заявки принимаются до 30 июня. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. В Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными, песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня – большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 26, в Гродно плюс 25, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 20, в Могилеве 19 выше 0, в Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
4: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
5: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
6: Мы идем как равные партнеры. Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о сотрудничестве Беларуси и Ганы.
7: Наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, во-первых, Беларусь в Африку приходит с особой философией, то есть у него это всегда проходит сквозной нитью, что мы идем не как колонизаторы, у нас нет негативного бэкграунда ограбления колоний, мы идем как равные партнеры, которые могут взаимно предложить друг другу что-то для улучшения совместной нашей жизни. То есть наше сотрудничество является сотрудничеством искренним и основанным на принципах взаимного уважения и соблюдения паритетов в интересах. Поэтому белорусов ждут с открытыми объятиями на африканском континенте. Это первое. Второе. Мы сейчас, тоже об этом наш президент Александр Григорьевич Лукашенко говорил, мы, конечно, не можем конкурировать с такими крупными странами, как Китай, как Россия, которые заходят в Африку, имея в виду, что они готовы сотрудничать со всем континентом сразу. Беларусь работает точечно. Вот у нас уже появилась точка опоры в Восточной и Центральной Африке. Это Зимбабве, с которой мы налаживали уже длительное время отношения. Сейчас мы перешли на другую часть континента, с другой стороны подошли. Так мы шли, как говорится, через Индийский океан. Сейчас вышли в Атлантический, и теперь мы как раз хотим застолбить именно Гану как место своего входа в именно Западную Африку. Причем, если посмотреть на карту, да, Гана находится как раз где-то там посерединке, то есть от нее удобная логистика. Гана – прибрежное государство. В Гане сейчас активно развивается строительство инфраструктуры, благодаря в том числе поддержке наших геополитических партнеров, например, Китая. Китай готов тоже вкладывать инвестиции в Гану, в том числе в строительство крупных портов, логистических, транспортных путей. И Беларусь этим тоже, ну, скажем прямо, может воспользоваться, потому что мы, безусловно, в меньшей степени здесь можем инвестировать в эти отрасли, но мы можем дать Гане то, в чем она напрямую нуждается. И они нуждаются, самое главное, в организации сельского хозяйства с точки зрения его модернизации, технологизации. Поэтому Беларусь, которая имеет не только опыт, но имеет и собственные силы по сельскохозяйственному машиностроению. Вот. Это все позволяет нам выходить на этот рынок. У нас есть что предложить жителям Ганы. У нас есть что предложить их вот этому, по сути, важнейшему направлению, такому как развитие сельского хозяйства. Ну и кроме того, конечно же, Беларусь идет туда не просто с точки зрения купи-продай, не просто как продавец. Президент Беларуси отмечал, что мы готовы обучать людей работе с нашей техникой. Мы готовы построить совместные предприятия, как на территории Беларуси, что было бы интересно Гане, в первую очередь по продвижению своей продукции, то есть сельскохозяйственную продукцию можно привозить в Беларусь, здесь ее перерабатывать, и она уже, получая большую добавленную стоимость, потом пойдет через Беларусь, используя наши возможности, например, сотрудничество со странами Евразийского экономического союза, она пойдет дальше. Но в первую очередь тот же российский рынок, скажем прямо. Беларусь открывает Гане более удобные пути и с точки зрения логистической, и с точки зрения финансовой, для продвижения своей продукции на евразийский рынок. Вот. Что могут получить белорусы? Да, это, безусловно, рынок сбыта своей техники, и тракторов, и сельскохозяйственной техники. Это рынок сбыта наших сельскохозяйственных технологий. Это тоже важно, то есть подготовка почвы, использование в том числе там, и беспилотных летательных аппаратов для оценки ситуации. Наши удобрения, безусловно, это одна из важных частей нашего экспорта, и мы сегодня, хоть у нас президент недавно отмечал, что в принципе,

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Очень опасная игра. Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о возможном вступлении Армении в Евросоюз.
2: Ну, во-первых, надо отметить, да, что Беларусь, например, никогда не берет на себя смелость вмешиваться в чужие выборы. И мы, конечно же, никоим образом не даем советов. Это суверенное дело государства, как проводить избирательные кампании. В каждом государстве есть своя собственная избирательная система, которые достаточно отличаются друг от друга. Вот. Ну, например, особенность избирательной системы Армении в том, что там голосование должно быть только на территории Армении. Вот. С точки зрения распространения армянской диаспоры, которая достаточно многочисленна, конечно, это несколько ограничивает возможности волеизъявления. Вот. Тем более, что мы знаем, этот факт был использован армянским руководством нынешним для давления на избирателей. Те, например, избиратели, которые приезжали из России, особенно мужчины призывного возраста, то их сразу пытались загрести на какие-то маневры, для того, чтобы не допустить, по сути, к участию в выборах. То есть ловили буквально сразу в аэропорте, вручали повестки, требовали ехать прям чуть ли не сейчас на эти самые маневры. Это что? Это не давление на избирателя? Давление. Вот. Но самое главное, конечно, это то, как проводилась предвыборная кампания агитации. Мы все прекрасно видим, что нынешнее руководство Армении, которое вот на этих выборах вновь получило право руководить страной, оно заняло относительно такую неконструктивную позицию по поводу обязательств Армении в международных организациях. Вот эти вот последние годы сделанные демарша Николом Пашиняном в отношении и ОДКБ, где приостановлено членство Армении, и неприезд на последний саммит ЕАЭС, и до этого там ряд таких пикировок с руководством других членов ЕАЭС. Все это говорит о том, что, безусловно, нынешнее армянское руководство, оно играет свою игру. К сожалению, мы видим, что эта игра очень опасная, потому что Армению поманили очередным призраком евроинтеграции. Как мы видим, на пространстве бывшего Советского Союза образовавшейся республики очень падки на то, что их позовут в Европу, и они ради этого готовы забыть про свои истинные национальные интересы. Так уже было и с Украиной, которую не просто поманили, а фактически втянули в противостояние с Россией. Так уже было с Грузией. Им обещали там какую-то евроинтеграцию, втянули в военные действия против Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем, что любая евроинтеграция — это всегда некий такой тренд на разрыв внутренних связей на пространстве СНГ, на пространстве Евразийского Союза. Это все проекты, направленные против нашей интеграции. Для Беларуси, например, России, которые состоят в едином союзном государстве, это очень важно. Мы интегрируем то пространство, где мы живем, и мы хотим улучшать отношения здесь и налаживать отношения здесь. Мы видим, что нам постоянно мешают.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев заявил, что Китай – это один из ближайших экономических и политических партнеров Беларуси.
2: Когда мы о Китае говорим, то здесь это один из наших ближайших партнеров и экономических, один из наших ближайших партнеров и политических, поскольку у нас нету в международной повестке разногласий с Китайской Народной Республикой. Очень добрые, теплые, личные отношения между лидерами стран, белорусским президентом Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпинем. И вот этот визит заместителя председателя КНР к нам, он еще раз подчеркивает, во-первых, что у Китая есть глубокий интерес к Беларуси. Китай тоже, когда с нашей страной сотрудничает, он, безусловно, преследует свои интересы, ему выгодно иметь, так сказать, на перекрестке торговых путей из Европы в Азию надежного, стабильного партнера, которым является Республика Беларусь. Поэтому мы здесь выступаем и в качестве такого распределительного хаба, мы выступаем в качестве таких логистических ворот для Китая в Европу. И несмотря мы видим на все санкции, несмотря на все политические, на все политическое давление, которое оказывается со стороны Запада на нас, но транзитная торговля через нас все равно идет. Китай в ней заинтересован, Запад в ней заинтересован, и Беларусь она приносит пользу. Но у нас, кроме транзита, конечно же, есть что предложить. И вот совместные проекты или проекты по экспорту нашего и продовольствия, и ряда наших товаров в Китае, это все еще раз подтверждает тоже правильность когда-то выбранной, причем достаточно давно, на заре начала своего президентства Александр Лукашенко сделал ставку на сотрудничество с Китаем, о котором еще тогда мало кто думал, тогда Китай был совсем другой, а вот тогда это была развивающаяся страна, и никто не знал, во что она разовьется. Вот у Александра Лукашенко хватило мудрости предвидеть, что Китай превратится в крупнейшую мощную экономику мира и в одного из ведущих геополитических игроков. Поэтому то, что мы с этим ведущим игроком на мировой арене имеем добрые отношения, ну, это огромный плюс.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. В Беларуси создаются условия для использования токенов в качестве средства расчета. Соответствующее постановление подписал глава правительства. Эффективность расходования бюджетных средств и выполнение масштабных госпрограмм. На совместном заседании Палаты представителей Совета Республики заслушан доклад председателя Комитета госконтроля. Беларусь и Узбекистан провели в Минске первые межмидовские консультации по консульским темам.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Он прибыл в нашу страну с визитом по приглашению председателя Верховного суда Беларуси Андрея Шведа, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления белорусско-российского сотрудничества в судебной сфере. Глава государства тепло приветствовал гостя и поблагодарил его за сотрудничество в тот период, когда Игорь Краснов занимал должность генерального прокурора России.
3: И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
2: Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России.
3: Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. Не нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживает работу Верховного суда, и это в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы.
3: Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы. Опыт огромной России, великой России, она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда, с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Тогда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
2: Игорь Краснов поблагодарил президента Беларуси за возможность встретиться лично и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
1: Как вы всегда отмечаете, на белорусской земле мы чувствуем себя даже не как дома, а дома. Поэтому наши братские народы связаны общими культурными ценностями. И поэтому отношения развиваются во всех направлениях в настоящее время. Не так давно, 2 апреля текущего года, исполнилось 30 лет с момента создания союзного государства. И разрешите, пользуясь возможностью, поздравить вас как одного из идейных вдохновителей консолидации двух братских народов. В настоящее время с Андреем Ивановичем мы вместе работаем и договорились развивать наши отношения в судебной сфере. Завтра будет подписан впервые в истории наших стран меморандум о взаимопонимании и взаимодействии между Верховными судами Российской Федерации и Республики Беларусь, который позволит создать новую практику в нашей работе, придать дополнительный импульс, в том числе унифицировать судебные подходы верховных судов для того, чтобы правосудие оно было скорым, справедливым и эффективным.
2: Рабочая программа визита Игоря Краснова включает серию мероприятий, ориентированных на укрепление взаимодействия между высшими судебными органами двух государств в формате интеграции союзного государства.
0: Факты на стол.
2: Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России определяет правила и форматы дальнейшего взаимодействия двух судов с целью обеспечения единства подходов в отправлении правосудия в союзном государстве. Это и взаимные визиты делегаций, и обмен информацией о действующем законодательстве двух стран и практике его применения, проведение совместных семинаров, консультаций, создание совместных рабочих групп. Предусмотрено также сотрудничество по внедрению в деятельность судов и судопроизводства информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, этот документ переводит в практическую плоскость решение Высшего Госсовета Союзного Государства, закрепленное в директиве номер 1 от 26 февраля о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия. Верховные суды Беларуси и России, согласно меморандуму, будут координировать действия по отстаиванию интересов на ключевых международных площадках, в том числе ООН, СНГ, ШОС, БРИКС. Таким образом, меморандум охватывает полный цикл взаимодействия от обмена информацией и совместного обучения до выработки единых позиций и внешней координации. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа 3STX приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: ведь весь этот регион, в том числе и Беларусь, конечно, от этого страдает. Но это такая как раз-таки экзистенциальная борьба. Вместо того, чтобы идти на взаимовыгодное сотрудничество, которое существовало, оно было, это была реальность. Россия поставляла дешевые и доступные углеводороды. За счет этого европейская экономика выходила в лидеры, европейская экономика росла, европейское знаменитое там качество немецкое, машины, например, да, ну и вообще, в принципе, европейские технологии, это звучало. Но вот уже мы видим с десяток лет, как Европа погружается на дно. Все крупнейшие страны европейские, экономические гиганты, они сегодня в рецессии, в глубокой и жестокой. А сегодня экономика падает, постоянно идет сокращение социальных программ, социальных выплат. А огромнейшая проблема – это абсолютно непродуманная миграционная политика, которая превратила старую европейскую Европу в непонятно что, и сегодня уже не знаешь, где ты находишься, в Париже или где-нибудь в мусульманском городе каком-нибудь, да, и вот это вот европейцам, простым рядовым гражданам, конечно же, не нравится, но они не видят и не имеют сегодня реальных рычагов, как вот эти правительства национальные и как этих наднациональных евробюрократов вообще сковырнуть или заставить их думать о нуждах людей. Поэтому, конечно, Украина далеко, да, и то, что вы отдаете на Украину миллиарды евро, которые могли бы потратить на уборку мусора, да, поскольку сейчас тут облетают соцсети кадры, хорошо, что они еще и запахи не передают, но эти горы мусора, крысы, ужасающее состояние, в которое превратились некоторые европейские города, вот, когда мы видим, что там постоянно происходит сокращение социальных программ, социальных выплат, идет рост цен, да, когда закрываются заводы, предприятия, людей выбрасывают на улицу. Это результат этой непродуманной политики. А вместо этого деньги тратятся не на поддержку здесь своих людей.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: тетка.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
0: Лепши

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения. Народ Республики Беларусь с глубокой болью и скорбью воспринял известие о мощном землетрясении, которое затронуло остров Минданао, говорится в соболезновании. Белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое преодоление последствий стихии. У западных рубежей организации договора о коллективной безопасности складывается особенно напряженная обстановка. Об этом заявил заместитель генерального секретаря УДКБ Валерий Семеряков в Москве на 19-м совещании начальников головных подразделений компетентных органов государств-участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, и руководителей национальных структур государств-участников СНГ, обеспечивающих координацию деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму. По словам Валерия Семерякова, ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. Утрата основополагающих механизмов сдерживания способствует конфронтации и наращиванию конфликтного потенциала во всех регионах мира. В формате УДКБ создана целостная система обеспечения безопасности наших государств на коллективной основе. Функционируют отработанные эффективные практики по противодействию вызовам и угрозам различной направленности, резюмировал Валерий Семеряков. В Беларуси объявлен конкурс для назначения стипендии президента аспирантом на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии наук. Первый этап для участников из числа аспирантов, обучающихся в научных организациях НАН, проводится в Академии наук. Заявочные документы оформляются в соответствии с установленными требованиями. Отделение посольства России откроется в Могилеве. Об этом говорилось на встрече председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко и советника-посланника посольства России в Беларуси Владимира Ваньки. Как отметил Анатолий Исаченко, прочный фундамент межгосударственного взаимодействия – это экономика. И Россия для нас – главный партнер для внешней торговли, подчеркнул он. 78 регионов являются нашими торговыми партнерами. Важным элементом развития двусторонних отношений выступает межрегиональное сотрудничество. Выстроена работа по подписанию соглашений о сотрудничестве. У нас они подписаны с 29 российскими регионами. Открытие отделения посольства России в Могилеве – еще один шаг на пути к укреплению взаимодействия. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 77 копеек, 3,86 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 27, в Гродно плюс 24, в Витебске и Могилеве плюс 21, в Гомеле плюс 20, в Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой. Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше нуля, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Вопросы совершенствования судебных систем Беларуси и России обсуждали во вторник во Дворце независимости. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Он прибыл в нашу страну с визитом по приглашению председателя Верховного суда Беларуси Андрея Шведа, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления белорусско-российского сотрудничества в судебной сфере. Глава государства поблагодарил гостя за высокий уровень взаимодействия между судебными системами двух стран. Александр Лукашенко обратил внимание, что судебную ветвь власти принято считать независимой и самостоятельной, а также подчеркнул, в законе невозможно прописать абсолютно все, поэтому колоссальное значение имеют опыт и внутренняя честность самих судей.
2: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельная, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразней. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые, доверительные отношения.
1: Президент отметил, что он приветствует и поддерживает те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде, и попросил Игоря Краснова поддерживать тесный контакт с Верховным судом Беларуси.
2: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю всегда, я такой же был по молодости, на новой должности, хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому служит и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда. Я всегда поддерживаю и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем.
1: Глава государства обратил внимание, что в России серьезно работают над компьютеризацией и внедрением высоких технологий в работу судов.
2: Вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы. Опыт огромной России, великой России, она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда, с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем чистейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
1: Российский гость прежде всего поблагодарил президента Беларуси за возможность личной встречи и передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, а также рассказал о тесной совместной работе с Верховным судом Беларуси.
3: Я очень благодарю вас за возможность встретиться с вами лично. Президент России Владимир Владимирович Путин передавал вам наилучшие пожелания. Вот, как вы всегда отмечаете, на белорусской земле мы чувствуем себя даже не как дома, а дома. Вот, поэтому наши братские народы связаны общими культурными ценностями, и поэтому отношения развиваются во всех направлениях в настоящее время. Не так давно, 2 апреля текущего года, исполнилось 30 лет с момента создания союзного государства. И разрешите, пользуясь возможностью, поздравить вас как одного из идейных вдохновителей консолидации двух братских народов. В настоящее время с Андреем Ивановичем мы вместе работаем и договорились развивать наши отношения в судебной сфере.
1: В ходе визита Игоря Краснова в Беларусь планируется подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Верховным судом Беларуси и Верховным судом Российской Федерации, отметил Игорь Краснов в беседе с журналистами. В истории независимой Беларуси такой документ между высшими судебными органами будет подписан впервые.
3: Одной из своих задач я вижу в построении эффективная судебная система в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы Верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства, поэтому будем продолжать эту работу. У нас есть возможность для того, чтобы наращивать наше взаимодействие, для того, чтобы наша практика, наши практикообразующие решения были справедливы в отношении людей, в отношении граждан России и Белоруссии.
1: Меморандум определяет правила и форматы дальнейшего взаимодействия двух судов с целью обеспечения единства подходов в отправлении правосудия в союзном государстве. Это и взаимные визиты делегаций, делегаций и обмен информацией о действующем законодательстве двух стран и практике его применения, проведение совместных семинаров, консультаций, создание совместных рабочих групп. Предусмотрено также сотрудничество по внедрению в деятельность судов и судопроизводства информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, этот документ переводит в практическую плоскость решение Высшего Госсовета Союзного государства, закрепленное в директиве номер 1 от 26 февраля этого года о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия. Верховные суды Беларуси и России, согласно меморандуму, будут координировать действия по отстаиванию интересов на ключевых международных площадках, в том числе ООН, СНГ, ШОС, БРИКС. Таким образом, меморандум охватывает полный цикл взаимодействия от обмена информацией и совместного обучения до выработки единых позиций и внешней координации. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти пройдет в среду в Минске и в Москве в режиме видеоконференц-связи. Участники заседания рассмотрят вопросы сохранения и защиты исторической памяти, а в частности вопрос о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны. Кроме того, парламентариям будут представлены предложения по разработке мероприятия Союзного государства по организации совместной деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Количество проверок в Беларуси за 5 лет снизилось почти в 2 раза. Об этом во время совместного заседания палат белорусского парламента заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Бюджет, госимущество, потребительские и финансовые рынки – ключевые сферы, которые остаются под пристальным вниманием ведомства. Акцент смещен на профилактику нарушений и снижение нагрузки на бизнес. При этом КГК жестко контролирует выполнение поручений главы государства. Здесь отмечается значительное повышение исполнительской дисциплины. Реализованные в строительной сфере предложения госконтроля уже приносят ощутимую пользу гражданам.
4: Срок заселения арендного жилья теперь четко установлен 30 рабочих дней. Раньше ситуация была иной. Большая часть построенных квартир простояла месяцами, а то и более года. Местным органам власти предоставлено полномочия по упрощению процедур в сфере строительства. На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от проектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру.
1: На особом контроле ситуация в торговле. За 2025 год проверено около 2800 объектов общепита и розничных сетей. Нарушения выявлены более чем в 70% случаев. Среди других стратегических задач ведомства – пресечение необоснованного расходования бюджетных средств и экономия государственных ресурсов.
4: К примеру, участник за 2,5 года оказал филиалам Минскоблдорстроя услуги по аренде самосвалов на сумму 6 миллионов рублей. За эти средства можно было приобрести более чем 20 самосвалов. Аналогичная ситуация с арендой работников. Так, Минский домостроительный комбинат заплатил частнику за специалистов по монтажу конструкции жилого дома по 165 рублей за человека час. В то время как их собственным рабочим та же работа стоила в 12 раз дешевле – 14 рублей.
1: В прошлом году было выявлено около 160 коррупционных преступлений. Так возбуждены уголовные дела против группы лиц, поставлявших импортное оборудование и тест-системы на молокоперерабатывающее предприятие по искусственно завышенным ценам. Ущерб государству превысил 3,5 миллиона рублей. Кроме того, финансовая милиция КГК вскрыла 195 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Масштабные нарушения зафиксированы и в сфере теневых доходов. Случаи выплаты заработной платы в конвертах коснулись более 11 тысяч работников коммерческих организаций. Президиум Совета Министров утвердил решение о присуждении премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года. Звание лауреата получили 24 организации. От предприятий пищевой промышленности и машиностроения до вузов и научных центров. Их отметили за высокие результаты в области качества, конкурентоспособность продукции и внедрение современных технологий управления. управления. Среди лауреатов – агро- и мясокомбинаты, предприятия фармацевтики, машиностроения, образовательные учреждения, Университет гражданской защиты МЧС, Минскхлебпром, Белмедпрепараты, БГУИР, Брестский и Гродненский медуниверситеты. Отдельно названы 4 специальные номинации. В категории «Лидерство» отмечен агрокомбинат «Дзержинский». В номинации «Совершенство менеджмента» – «Бабушкина крынка». За бережливый доход награжден Брестский мясокомбинат. В категории «Социальная ответственность» – Пинский мясокомбинат. Специальная награда «Бережливый подход» присуждена впервые. Это должно стимулировать предприятие активнее внедрять систему бережливого менеджмента. Минский хладокомбинат номер 2 наращивает поставки мороженого на зарубежные рынки. Сейчас экспорт составляет около 30%. Директор предприятия Дмитрий Бонухов рассказал о рынках сбыта и производственных трендах предприятия.
5: Продаем порядка 30% на экспорт мороженого, значит, в основном это Российская Федерация, да. И вот, как бы ситуация, мы сделали на экспорт одно мороженое 20% жирности, пломбир. В Беларуси не продавали. Запрос пришел как раз оттуда, из Российской Федерации, в Китай, например, да, то там больше фруктовые вкусы. Да, это больше фруктовые вкусы. Если, например, условно, Российская Федерация, ну, традиционно, да, хотя я уже говорил, что тенденция к тому, что вот растительная составляющая, я имею в виду пюре, фруктово-ягодные и так далее, они больше занимают на сегодняшний день в линейке производства, наверное, у всех производителей. Очень динамично развиваемся последние годы, где-то последних 3 года, да, производили 3200, сейчас мы больше 5000 тонн сделаем в год. Год, да. Задача стоит на сегодняшний день, да, добиться планки, ну, до 6000.
1: Более 90 многоквартирных домов строят сейчас в Минске. В первой половине этого года в столице уже сдали 117 тысяч квадратных метров жилья, а до конца месяца планируют ввести еще 9 высоток. Об этом сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. Параллельно с новыми кварталами строители активно возводят и социальную инфраструктуру.
6: В стадии строительства сегодня на территории города Минска находится более 90 квартирных жилых домов. Это реализуемо как в рамках инвестиционных проектов, так и коммунальными предприятиями города Минска. Коммерческие заказчики у нас осуществляют реализацию инвестиционных проектов. Завершается Минск-Мир и Северный берег. Коммунальные предприятия города Минска осуществляют строительство жилья для граждан, состоящих в общем нуждающихся. По итогам полугодия нам необходимо обеспечить вход в эксплуатацию порядка 168 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшнюю дату уже введено в эксплуатацию 117 тысяч квадратных метров жилья. До конца текущего месяца планируем, что 9 объектов еще будут введены в эксплуатацию. Что касается социальных объектов, это строительство детских школ осуществляется в микрорайоне Сокол, общеобразовательная школа, которая планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю следующего года. Также у Мингорисполкома в городе Спутники Смолевича планируется вход в текущем году 2 многоквартирных жилых дома. Уже введена в эксплуатацию общеобразовательная школа, которая также откроется к 1 сентября. В декабре месяце планируется обеспечить вход в эксплуатацию детского садика. Кроме этого, ведется строительство 6-й клинической больницы, онкодиспансера по независимости, и к ноябрю месяцу мы планируем обеспечить вход в эксплуатацию также инфекционные больницы и общежития для медицинских работников по Долгиновскому тракту.
1: Кроме того, в Минске продолжается строительство новых станций метро и очистных сооружений. А в районе улицы Орловской полным ходом идут работы в парке Народного единства. Завершается возведение здания Национального исторического музея, которое по форме повторит контуры нашей страны. В Минске за несколько лет намерены накрыть навесами все выходы из подземных переходов. К строительно-монтажным работам приступят уже в этом году. Главная цель – создать безопасные и комфортные условия для жителей столицы. Навесы будут выполнены из металлоконструкции и стекла, чтобы обеспечить необходимый уровень обзорности для пешеходов. Первыми обновленные и безопасные выходы получат главная транспортная артерия Минска, проспекты Независимости, Победителей и Партизанский. В Беларуси обновили порядок регистрации в службе занятости. Правительство утвердило в новой редакции положение о порядке регистрации граждан безработными или гражданами, обратившимися по вопросам трудоустройства, о оказание им содействия в поиске работы и снятие их с учета. Процесс регистрации граждан в качестве безработных претерпел изменения. Теперь можно пройти регистрацию, обратившись в орган по труду, занятости и соцзащите лично, либо посредством электронной формы в личном электронном кабинете на едином портале электронных услуг. Утверждены единые стандарты регистрации граждан в органах службы занятости, предоставлению помощи в трудоустройстве и процедуре снятия с учета. В момент подбора работы соискателю принимаются во внимание образование, состояние здоровья, стаж и опыт работы по прежней профессии, транспортная доступность нового места работы. При этом критерии могут не учитываться, если заявитель против. Кроме прочего, постановлением в новой редакции утверждено положение о порядке деятельности Государственной службы занятости населения, которое определяет задачи, функции и компетенцию органов Государственной службы занятости. Нормы положения приведены в соответствие с ранее принятыми нормативными правовыми актами.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси направил соболезнования президенту Филиппин в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения. Народ Республики Беларусь с глубокой болью и скорбью воспринял известие о мощном землетрясении, которое затронуло остров Минданао, говорится в соболезновании. Белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое преодоление последствий стихии. Министерство иностранных дел Беларуси и наше дипломатическое представительство в Тель-Авиве призвали соотечественников, находящихся в Израиле, к максимальной осторожности из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Им настоятельно советуют находиться вблизи защищенных помещений и убежищ, а также максимально ограничить любые поездки по стране. Рекомендовано полностью отказаться от посещения мест массового скопления людей. Само посольство сейчас продолжает работу в штатном режиме и внимательно отслеживает развитие ситуации и при необходимости будет оперативно информировать граждан о дополнительных мерах и рекомендациях. Всю актуальную информацию ведомство публикует на своих официальных ресурсах. Страны СНГ столкнулись с вызовами безопасности принципиально нового порядка. Это подчеркнули участники совещания руководителей антитеррористических структур стран Содружества, которое прошло в Москве. В работе форума приняли участие представители Беларуси. Угроз террористического характера в регионе меньше не становится. В прошлом году в СНГ пресекли более 2500 подобных преступлений и предотвратили порядка 300 терактов. Резко выросло число кибератак на критическую инфраструктуру, а искусственный интеллект все чаще используется в разрушительных целях. Серьезную опасность представляет применение беспилотных систем. Для противодействия этим тенденциям в Содружестве действует профильная программа, нацеленная на создание прочной системы коллективной защиты. Активное участие в этом принимают спецслужбы Беларуси, имеющие положительный опыт в проведении совместных спецопераций, отметил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семеряков.
7: Прошлый год мы проводили штаб, возвращался от Витебска. Результаты очень прекрасные были. Там очень много было изъято незаконного оборота наркотиков, что на территории всех наших государств. Но вот именно взаимодействие, как было отработано вот этим объединенным штабом, в том числе представителями Беларуси, оно, конечно, очень-очень впечатляет. Поэтому Беларусь во всех операциях специалистов.

0: штат в Литву, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском. По информации литовского портала Delphi, американская сторона неоднократно призывала Литву возобновить контакты с Белоруссией для решения вопроса о транзите калийных удобрений. Однако Вильнюс проигнорировал эти рекомендации. Как итог, в начале июня, после завершения ротации более 1000 военнослужащих США вместе с тяжелой техникой, покинули территорию Балтийской республики. Американская армия начала в Калифорнии учения, которые проводятся практически тайком. О них стало известно лишь благодаря кадрам, снятым местными жителями. Солдаты отрабатывают ведение военных действий в городской застройке, причем в условиях субтропического или тропического климата. Это позволяет предположить, что нападение США на Кубу – дело практически решенное. К такому развитию событий готовятся и на острове Свободы. Власти начали раздачу населению огнестрельного оружия. Силы, конечно, несопоставимы. Армия острова, которая уже 65 лет живет в условиях экономической блокады, гораздо слабее американской. Но вряд ли интервенция превратится для США в легкую прогулку. Тем не менее, Белый дом может в любой момент отдать приказ о начале операции. Вашингтон нуждается в ярком успехе, который можно было бы предъявить согражданам уже 4 июля. В этот день США будут праздновать 250-летие своей независимости. Рассекреченные документы из американских архивов раскрывают мрачные тайны военных. Стало известно, что Пентагон занимался разработкой технологии применения комаров в качестве биологического оружия. В конце 1950-х годов американцы искали способ заражать насекомых смертоносными штаммами и распространять заразу в определенных локациях. Комары переносили денге, желтую лихорадку, вирус Зика и прочие болезни. Заражение должно было происходить через укусы, вызывая масштабные эпидемии. При этом рукотворность массового распространения болезней установить было невозможно. К счастью, проект был в итоге закрыт.
1: Картина дня.
0: Национальная академия наук Беларуси объявила о начале приема заявок для участия в конкурсе стартап-проектов «100 инноваций молодых ученых». Основные задачи конкурса – продвижение талантливых молодых ученых, содействие коммерциализации результатов научных исследований, помощь в поиске инвестиционной поддержки проектов. К участию в конкурсе допускаются работники организаций, занятые в выполнении научных исследований до достижения ими следующего возраста. Доктор наук до 40 лет, кандидат наук – работник без степени, получивший высшее образование, аспирант, магистрант до 35 лет. Заявки принимаются до 30 июня. Военно-патриотические лагеря открывают смены по всей Беларуси. Как рассказала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик, такой формат летнего отдыха становится все популярнее. Ребята живут в казармах и палаточных городках, много времени проводят на свежем воздухе, участвуют в спортивных мероприятиях и учатся работать в команде. Программа насыщенная, но доступная каждому. Тактические занятия, начальная огневая подготовка, ориентирование на местности, основы первой помощи. Все это помогает школьникам почувствовать уверенность и попробовать себя в новых ситуациях.
2: Этим летом в Беларуси будет организована работа 138 военно-патриотических лагерей. В них отдохнут более 13 тысяч белорусских школьников. Это почти 200 смен. Более чем в 30 лагерях дети будут отдыхать с проживанием. Ребята будут жить в казармах, в палаточных лагерях на территории воинских частей. Как правило, именно такой формат пользуется наибольшей популярностью. Эти дети в большинстве своем стремятся попасть к нам в лагеря на следующий год. Специфика военно-патриотических лагерей очень проста. Это лагерь, где у ребенка нет времени на смартфон. Спартакиады, соревнования, тренировки, в том числе по тактической медицине. Как оказывать первую помощь, самопомощь. Что делать, если заблудился в лесу. Как правильно разжечь костер. Командные игры, все то, что тренирует командный дух, экскурсии, викторины, ну и, разумеется, знакомство с армейским бытом, тем, как устроена армейская жизнь. Задача минимум работы военно-патриотических лагерей – организовать детям хорошее, активное, развивающее лето. Задача максимум – помочь лучше понять роль армии в жизни страны.
0: Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти собора белорусских святых, проходит в стране по 13 июня. На протяжении всего маршрута участники велопробега посещают святыни и исторические места Беларуси, принимают участие в патриотических, духовно-нравственных мероприятиях и встречах с общественностью. Старт велопробегу дали в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. В Беларуси создаются условия для использования токенов в качестве средства расчета. Соответствующее постановление подписал глава правительства. Эффективность расходования бюджетных средств и выполнение масштабных госпрограмм. На совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики заслушан доклад председателя Комитета госконтроля. Беларусь и Узбекистан провели в Минске первые межмидовские консультации по консульским темам.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Он прибыл в нашу страну с визитом по приглашению председателя Верховного суда Беларуси Андрея Шведа, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления белорусско-российского сотрудничества в судебной сфере. Глава государства тепло приветствовал гостя и поблагодарил его за сотрудничество в тот период, когда Игорь Краснов занимал должность генерального прокурора России.
3: И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельная, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
2: Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России.
3: Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. Не нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживает работу Верховного суда, и это в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы.
3: Да, вы видите по размещению, по условию, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы. Опыт огромной России, великой России, она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем честнейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
2: Игорь Краснов поблагодарил президента Беларуси за возможность встретиться лично и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
1: Как вы всегда отмечаете, на белорусской земле мы чувствуем себя даже не как дома, а дома. Поэтому наши братские народы связаны общими культурными ценностями, и поэтому отношения развиваются во всех направлениях в настоящее время. Не так давно, 2 апреля текущего года, исполнилось 30 лет с момента создания союзного государства. И разрешите, пользуясь возможностью, поздравить вас как одного из идейных вдохновителей консолидации двух братских народов. В настоящее время с Андреем Ивановичем мы вместе работаем и договорились развивать наши отношения в судебной сфере. Завтра будет подписан впервые в истории наших стран меморандум о взаимопонимании и взаимодействии между Верховными судами Российской Федерации и Республики Беларусь, который позволит создать новую практику в нашей работе, придать дополнительный импульс, в том числе унифицировать судебные подходы верховных судов для того, чтобы правосудие оно было скорым, справедливым и эффективным.
2: Рабочая программа визита Игоря Краснова включает серию мероприятий, ориентированных на укрепление взаимодействия между высшими судебными органами двух государств в формате интеграции союзного государства.
0: Факты на стол.
2: Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России определяет правила и форматы дальнейшего взаимодействия двух судов с целью обеспечения единства подходов в отправлении правосудия в союзном государстве. Это и взаимные визиты делегаций, и обмен информацией о действующем законодательстве двух стран и практике его применения, проведение совместных семинаров, консультаций, создание совместных рабочих групп. Предусмотрено также сотрудничество по внедрению в деятельность судов и судопроизводства информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, этот документ переводит в практическую плоскость решение Высшего Госсовета Союзного Государства, закрепленное в директиве номер 1 от 26 февраля, о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия. Верховные суды Беларуси и России, согласно меморандуму, будут координировать действия по отстаиванию интересов на ключевых международных площадках, в том числе ООН, СНГ, ШОС, БРИКС. Таким образом, меморандум охватывает полный цикл взаимодействия от обмена информацией и совместного обучения до выработки единых позиций и внешней координации. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше нуля, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается +26-28, в Гомеле +25-27, в Бресте +20-22, в Гродно 19-21 выше нуля, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше 0, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 26-28, в Гомеле плюс 25-27, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21 выше нуля, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается +26-28, в Гомеле +25-27, в Бресте +20-22, в Гродно 19-21 выше нуля, в Минске от 24 до 26 градусов тепла. В Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь с грозой, в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков.